0: работы и вблизи. Чтение, письмо, рисование, работа за компьютером, использование телефона или планшета. Чтобы не навредить глазам, столичные медики настаивают. Важно делать перерывы каждые 20 минут, а затем отвлекаться, чтобы посмотреть вдаль на 6 метров в течение 20 секунд. Или использовать гимнастику метко. На стекле каждые 30 минут работы по 30 секунд. Для этого подойдите к окну, выберите объект на расстоянии 6 метров и больше и переводите взгляд с окна на этот объект и обратно. Ну а тем людям, у которых работа связана с длительной зрительной нагрузкой, необходимо использовать увлажняющие капли для глаз, чтобы предотвратить сухость глаз. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: дискографии главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Viva Dream.
1: Второе место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self-Aware.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

0: десятка шагов в день необходимо преодолевать, постоянно всплывают в сети. По словам столичных медиков, знаменитые 10 тысяч шагов – это красивый маркетинговый ход из 60-х от японского производителя шагомера, а не научно обоснованная норма. Ну а если отталкиваться от современных исследований, то для здоровья сердца, мозга и обмена веществ достаточно 7 или 8 тысяч шагов в день. Дальнейшее увеличение количества шагов дает незначительную прибавку в пользе. И именно эта цифра считается золотым стандартом для поддержания базового здоровья. Однако помните, важна не только цифра, но и темп. 30 минут быстрой ходьбы часто приносят больше пользы для сердечно-сосудистой системы, чем медленные 10 тысяч шагов. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Работникам офисов, работающих в условиях постоянных дедлайнов, знакомо желание не открывать почту после завершения рабочего дня. И, как выяснилось, это полезно для здоровья. Дело в том, что недавнее исследование международной команды ученых показало, что, отвечая на письма из рабочей почты в свободное время, мы приводим себя к выгоранию, уменьшению значимости руководителя и снижению производительности в целом. Исходя из полученных данных, исследователи сделали вывод, что все рабочие вопросы стоит решать в выделенные для этого часы, иначе такое взаимодействие может принести вред, причем как работнику, так и работодателю. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: 12+.
1: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/.

0: sberbank.sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит FM и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это тысячи участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
7: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Трендовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Кеймаро. Yeah.

0: и здоровой, необходимо следить за гигиеной полости рта, которая позволит обращаться к стоматологам только в рамках плановой проверки. Помимо этого, завершая основной прием пищи продуктами, которые способны очищать поверхность зубов и десен, вы укрепляете здоровье зубов. По словам медиков, к таким продуктам относятся яблоки, сельдерей, морковь или клубника, способные удалять мягкий налет и стимулируют выработку слюны, которая естественным образом очищает ротовую полость. Кстати, яблоки также нейтрализуют влияние табака и напитков с красящими пигментами. Однако помните, что употребление этих продуктов не заменяет полноценную гигиену рта, лишь помогает в отдельных случаях. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self Aware.
0: На сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова и утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Добрейшего, бобрейшего вам всем.
1: Здравствуйте, друзья. Ну что, осень-то наконец-то наступила. 1 сентября. Ура! Сегодня вторник. День знаний.
0: День, кстати,
1: школа,
0: да.
1: Вот эти детишки с цветами, красивые. Все в костюмчиках, родители довольны. Встречаются все вместе в одно время.
0: Я всегда вспоминаю свою знаменитую историю на 1 сентября, когда меня повели в школу, значит, мама дала цветы, говорит, я это передашь учительнице, а я стеснялся цветы дарить. Угу. Вот, и я когда вышел, почти зашел, мама меня довела до школы, все, линейка закончилась, я захожу в предбанник, беру букет, складываю его пополам, кладу в ранец, закрываю, иду весь...

0: Все уроки, все подарили цветы, я еще нет. Все уроки прошли, все вышли из класса. Я достал, разложил как удочку эти букет сломанный, положил, говорю, это мама просила передать, закрыл ранницу, ушел.
1: До свидания.
0: До свидания, да, так и было. А еще взял из столовой котлеты какие-то чужие и ушел.
1: С собой.
0: Папе.
1: Можно мне 6 штук сразу?
0: Я говорю, у меня папа любит, нет, две я взял.
1: А у меня, знаешь, что вспоминается сейчас уже, когда хожу на линейку к детям, выражение лиц детей, они все такие деловые, но они же не виделись там все, кто учится в основном 3 месяца, пока летние каникулы, и они даже, и все же изменились, у кого-то там какая-то одежда, но у кого-то телефон, у кого-то крутой рюкзак, и вот они как раз вот перед тем, как пойти в школу, они вот занимаются тем, что выпендриваются друг перед другом, что у них нового произошло,
0: да. Ну и забавно. В общем, школа ЛО, всех поздравляем с Днем Знаний. Да. Желаем вам, чтобы этот год у вас был максимально простой.
1: Ура, что у нас в этом часе?
0: Так, поговорим про газирогов и раков в этом часе. Вот, а еще расскажу историю, которая не дает мне покоя. История, ну, как мне кажется, будущей любви.
1: О, такой мы любим.
0: Да, Двига Лопес будет в этом часе, наша физкульт-минутка. Ну и, конечно, IQ Battle. Напоминаю, на этой неделе мы разыгрываем деньги.
1: Не просто разыгрываем.
0: И путешествуем по России.
1: И путешествия отправляем.
0: Вот так вот.
1: Классно. Адамов-Терешкова здесь, на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
1: Козероги и раки – самые опасные водители. Вот так вот. Пара-пара-пам.
0: Ты почему выбрал эту новость? Они, что ты козерог?
1: Они чаще других обращаются по ОСАГО в страховую компанию. Вот такая вот новость. А стрельцы и скорпионы удерживают лидерство по безопасности управления автомобилем.
0: А
1: вот
0: я говорила.
1: Вот. У меня вопросики к остальным. Что делают овны?
0: К остальным вопросиков
1: они
0: нет.
1: На самокате просто.
0: Они просто на заднем сиденье сидят.
1: Такие, боже мой, боже мой. Вот, что
0: слушай,
1: он делает?
0: Ну, все может быть,
1: ну, должно
0: деле.
1: Быть за рулем тогда, за рулем должен сидеть козерог, а рядом скорпион, и тогда баланс.
0: Не-не-не, не получится. Скорпион будет говорить, так ты куда ты гонишь, ты можешь успокоиться. А козерог, он же упертый.
1: А тебе сейчас это такой... ничего не напоминает нашу недавнюю поездку?
0: Что, так же было?
1: Когда мы ехали на машине, ты такая, ты куда гонишь, меня укачивает, боже мой.
0: Ну, понятное дело.
1: Слушай, это, походу, правда.
0: Возможно.
1: Я, знаете, что теперь еще? Вот едешь ты в пробке, предположим, тебя подрезал кто-нибудь, и ты такая, ах ты, козерог!
0: Вот ты побежишь разбираться, а скорпион, он постарается подальше отъехать от этой машины, чтобы, не дай бог, нигде не схлестнуться.
1: Ну, есть же правило 3D.
0: Это вот, что такое?
1: Это не важно, есть правило 3D. Каждый знает. Я когда в автошколу
0: пришел,
1: не могу это в эфире рассказывать. Когда я пришел, дай дорогу и на D человеку. Вот.
0: А другие буквы есть?
1: Я когда пришел в автошколу, первое, вот прям первое занятие было. Запомните первое правило, самое важное. Дай, это правило 3D, дай дорогу.
0: Это ж где ты учился?
1: В автошколе.
0: Угу.
2: На радио Хит ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа.

0: августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонус. Сбербизнес, спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатывай мышцы, прокачивай тонус хитом.
1: 7 часов 16 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим: а, это гантели, я думал сова.
2: Мы говорим: идите сюда, мои леопарды. Что? Сегодня упражнение называется леопард.
1: Леопард?
2: Да. Стоим по диагонали, да, бочком. Руки, ноги беговые, как будто бы вот сейчас вам скажут на старт внимание, марш, вы вперед побежите. Позиция четкая, нужно прям, ну, серьезно стоять на ногах. Одна вперед нога. И начинаем попеременно менять руки перед собой. Одна нога статики, другую сгибаем и выдвигаем вперед.
1: Я опять хочу поаплодировать оператору, знаешь, за что, Артурчику? За то, что он очень вовремя снял твое лицо, когда кадр там спускается сверху вниз. Там есть лицо, когда еле-еле сдерживаешься, чтобы не засмеяться в этом упражнении ты.
2: Да я просто радуюсь.
1: Это не радуюсь, это я сдерживаюсь, чтобы не засмеяться. Если леопард перед нападением будет такие движения делать в джунглях, толпы стоять будут людей и фотографировать,
2: да,
1: это.
2: Да, пока он добежит.
1: Неожиданно сейчас было. Ну вот. Но да, выглядит, конечно, очень своеобразное упражнение.
2: Мы леопарды красивые и спортивные.
1: Но энергичные и бодро. Надо отдать должное. Энергичные и бодро. Заходите прямо сейчас в Макс, в группу Hit FM, посмотрите, как делать это упражнение. Также видео есть в нашей группе Hit FM ВКонтакте. Ну а если вам нужна музыкальная часть для ваших тренировок, ребята, милости просим, сайт hitfm.ru, там есть онлайн-радиостанция, называется она «Двигай Лопес», и вот там собраны самые шикарные треки для тренировок, максимально танцевальные, максимально бодрые. Кстати, один из них, это Alessa и One Republic, прозвучат прямо сейчас.
2: Зарядка начинается!

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 15, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают 25 градусов тепла. Будет солнечно, вечером уже дождь и где-то плюс 21.
2: Реклама.

0: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
3: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
2: Гипервыгода в каждой покупке.
3: Все подробности на lenta.com.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай. Сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
5: Поехали!
6: Победы, от которых захватывает дух.
5: Да ладно!
6: И падения, от которых сжимается сердце. Новый Нет! юбилейный сезон «Супер Ниндзя» на СТС 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
7: Панорама 360 – самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
9: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799. Hit FM. Hit FM.

0: Travel. При поддержке ОНО больше, чем путешествие. Узнайте Россию лучше с проектом «Знать, любить, гордиться». Участвуйте в спецноминациях, выполняйте задания и выигрывайте путешествие. Больше на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
1: 7 часов 26 минут. Прямо сейчас будем играть в IQ Battle и зарабатывать деньжки.
2: И на этой неделе IQ Battle отправляется в путешествие по России. На кону 4000 рублей, представляешь, Адамов. Хотите проверить свои знания о путешествиях по России? Прямо сейчас действуйте. Отправляйте в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074 +7 925 007 1074 кодовое слово. Не будем тут ничего такого особенного придумывать. Просто отправляйте нам слово IQ Battle.
1: Первым двум отправившим мы позвоним и в прямом эфире выясним, кто из них лучше ориентируется в путешествиях по нашей стране. Поехали!

0: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Дитя» лишь на радио Хит ФМ. И у нас здесь супер игра.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Алексей, город Екатеринбург. Лех, привет.
0: Приветики.
2: Привет, привет.
1: Лёш, слушай, а есть такое место в России, куда бы ты мечтал попасть? Ну, вот летать, может быть, съездить, отдохнуть.
2: Ну, я на Байкале еще не был.
1: Вот я тоже, кстати, мечтаю.
0: И я не была.
1: Да мы втроем не были. Поехали втроем.
0: А подожди, а может быть, у нас следующий наш слушатель тоже с нами захочет?
1: Да, будет Татьяна из Томска. Тань, привет.
0: Тань.
3: Привет, привет.
1: А ты была на Байкале?
3: А я была на Байкале.
0: Ну, все нам расскажешь, тогда
1: она поедет,
0: поедем.
1: Она поедет с нами.
3: Поеду будет... с удовольствием.
1: Вот, класс, ребята.
0: Ну, супер, наши игроки готовы. Правила игры: по очереди мы задаем 3 вопроса о путешествиях по России. За правильный ответ вы получаете очки. Чтобы выиграть 4000 рублей, да, на кону именно эта сумма, нужно набрать больше очков, чем у соперника. И начинаем, отвечаем по очереди.
1: Итак, вопрос номер 1. Если вы хотите привезти из путешествия настоящую лаковую миниатюру, куда стоит отправиться? Варианты ответов: в Палех, в Плёс или в Переславль-Залесский. Давай начнем с Алексея. Да.
0: Алексей, твой ответ?
2: Первый вариант.
1: Плёс.
2: А что это? Но я бы туда съездил.
0: Окей. Танечка?
3: Третий вариант.
1: Переславль-Залесский, да? Итак.
0: И правильный ответ.
1: Правильный ответ. В Палех. 1-0.
0: Да,
1: Леха вырывается вперед.
0: Пока Леха ведет.
1: Вопрос номер 2. Где находятся 7 каменных великанов высотой до 42 метров? Варианты ответов: на плато Мань-Пупунер, на плато Путурана или на Кольском полуострове.
0: Теперь пусть Таня отвечает первой.
3: Ну, пусть будет Кольский полуостров.
0: Ага, Леха.
2: Второй вариант.
0: Угу. Леха, как мужчина, лучше зачем это все читать и говорить, да? Второй вариант — Путурана. И правильный ответ?
1: Правильный ответ — на плато Мань-Пупунер.
0: Никто
1: Ничья,
0: не угадал.
1: Да, никто. Да. 1-0 по-прежнему Леха ведет. Третий вопрос. Кстати, очень важный момент. Столбы выветривания Мань-Пупунер расположены в Республике Коми. Если что, вдруг захотите, welcome.
0: Да-да-да, отправляйте. И третий вопрос.
1: Куда взять одновременно солнцезащитные очки и теплую куртку, чтобы увидеть песчаные барханы на фоне заснеженных гор?
0: Ой,
1: варианты
0: звучит.
1: Ответов: на Чарские пески, на Куршскую косу или в Калмыкию.
0: Леха, первый.
2: Первый вариант.
0: Угу.
1: Тань.
0: Таня.

0: Ну, пусть будет калмыкия.
1: Угу. И правильный ответ...
2: На Чарские пески. Чарские вот пески находятся в Забайкальском крае, если что. Итак, победителем становится Алексей. Леха, мы тебя поздравляем. 4000 рублей отправляются тебе.
1: Ну и всем остальным напоминаем, что завтра в это же время на радио Хит FM продолжится игра IQ Battle. На кону будет снова 4000 рублей. И мы снова будем проверять ваши знания о путешествиях по России. Все подробности на сайте hitfm.ru.
3: При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Уже тысячи молодых людей отправились в путешествие благодаря проекту «Знать, любить, гордиться». Присоединяйтесь и

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов, зимний пакет, меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинге и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».

0: вылечили рак?
1: ОККО представляет.
2: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
3: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
4: Это открытие изменит все.
1: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106 590 202 86 20. Город Пермь. Детали dom.ru.

0: 7.44 в Москве. Всем приветики.
1: Всем приветики. Хочу вам рассказать отличнейшую историю. Лямур тожур, как говорится. Месье Мадамов здесь в студии.
0: О, здравствуйте. В общем... Подожди, а специальный звучок для него? У нас же есть.
1: У нас есть звучок?
0: Да. Сейчас я его найду.
1: Вот так вот приходишь, а тебе не аплодируют.
0: Да. Вот это.
1: Месье Мадамов здесь, здравствуйте, очень приятно, очень приятно, здравствуйте. Да. В общем, москвичка ищет случайного знакомого Сашу, делает она это не в соцсетях, как обычно, да, а на асфальте. Угу. Вот так вот, Ольга познакомилась с Александром на детской площадке, куда-то торопилась, в общем, они не успели обменяться контактами и разошлись, а он ей так понравился, вот просто уф. Вот. В итоге девушка оставила на дороге обращение и уточнила кое-что важное. Она написала: «Са», прям вот асфальт, представь себе, на дорожке, прям где они тусуются.
0: Да.
1: Дети. Саша, запятая, это важно.
0: Женат?
1: Сохраняет. Все понимает. Саша, это Ольга ТЧК, которая, которая в голубом платье сидела там на детской площадке. Не знаю, как вас найти. Это все на асфальте написано. Ага. Не знаю, как вас найти. Простите, что быстро ушла. Я там же вечерами и внизу. Я не замужем.
0: Ага.
1: И все это краской.
0: А как с Сашей-то, интересно?
1: Никогда так не переживал ни за кого, как за Сашу сейчас переживаю. Вот. Представляешь? То есть это насколько же ты, Александр, запал в душу Ольге, что она вот такие дифирамбы. Причем это текст, это не просто там «я тебя люблю».
0: А нынче времена такие, это понимаешь? Вот встретила только... своего человечка, да? Все, надо сразу тут же брать.

0: Вот я тоже все жду, я смотрю в окно, а там внизу у нас дорога, асфальт, а там ни разу никто не написал «Адамов, я тебя люблю». Вот, или «Диана», там «Лямур тужур моя».
1: Но, с другой стороны, это уже какой-то другой уровень, да? Раньше просто признание, люблю, прости, что там еще писали?
0: Нет, смотри, когда не было соцсетей, ты подходил к девушке, говорит, ты мне нравишься, она такая, ты мне тоже. Взяли за руки, поженились, там раз, два, три, чизкейк, кофе, дети, все пошло.
1: Вот ты уже у роддома
0: стоишь. Да, у роддома стоишь. Такой пу-пу-пу, вот, а, понимаешь? А сейчас что? Сейчас, ну, я тебе говорю серьезно, сейчас ты года два переписываешься сначала, потом вы еще делаете мозги друг другу, а куда это ты пропал два дня, не писал, не объявился? Раньше как было? Давай, в субботу в 12:00 на Патриарших прудах у памятника, да, хорошо, все. Прошла неделя, ты в субботу там. Сейчас такого
1: мне
0: нет.
1: Мне кажется, сейчас наши времена очень помог бы ИИ, когда ты можешь сфоткать человечка, и у него, про него вся информация, все его соцсети, адрес, номер телефона.
0: Хочется в конце процитировать классика Ипполита. Вот у нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить друг к другу в окна.

0: отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ».
2: Восемь часов одна минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова и утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит ФМ.
3: Здравствуйте. Продолжаем наше веселье. 1 сентября.

0: Октября сегодня у нас вторник. Классный, невероятный, позитивный денек. Да, это связано в первую очередь с тем, что дети в школу пошли.
1: Я вот честно, я прям любил этот день. Я, во-первых, мне нравился ритуал. Ритуал, который был, я не знаю, как у других, не буду за других, за свою семью могу сказать, что у нас был ритуал собирания в школу. То есть мне покупали новый рюкзак, это все
0: да.
1: Новое. Да, так и есть?
0: Да,
1: а,
0: все.
1: Ну вот. Тебе посчиталось плохим, что ты пришел с тем же рюкзаком?
0: Не-не-не, тут надо смотреть на состояние. И у меня, например, в прошлом учебном году пришлось новый покупать в середине года.
1: 2 сентября уже.
0: Да-да-да. Поэтому тут надо глянуть, как выглядит старый, может быть, и нормально будет.
1: Да, я вообще одно время с пакетом ходил. Было такое время.
0: Хорошие были времена?
1: Нет, хороший был пакет просто. Дело в этом было.
0: А, пакеты нынче не те.
1: Был период, когда было модно, прям реально было модно ходить с пакетом прям в школу. Был такой, ну это давно, я еще в школу ходил.
0: Любопытно. Что сегодня? У нас есть день рождения. Наша любимая с тобой актриса нравится. Мы часто про нее говорим, читаем про нее новости. Зендея сегодня отмечает день рождения. Happy birthday, Зина.
1: Зина?
0: Ну да.
1: Интересно, это до того, как она вышла замуж за Тома Холланда, она была любимая. Сейчас это просто актриса.
0: А, все, ты Зина, у тебя пропал интерес.
1: А что теперь?
0: А ты Тома боишься? Ты видел, как он щупленький?
1: Так это я не боюсь, просто не хочется с Человеком-пауком связываться, знаете ли.
0: Happy birthday!
1: Так, в этом часе вот расскажу про что. Удаленщики нашли способ работать продуктивнее. Вот, а еще расскажу про это, кстати, без шуток, дерзкое ограбление в стиле Форсажа. Один в один. Все прям на стиле. Если когда-нибудь будут по этой ситуации снимать боевик, я скажу, я про это первый рассказывал.
0: Интересно.
1: Ну вот, хит-гайд. Расскажу, как правильно выгуливать питомцев.
0: Вот. Актуально.
1: Ну, да, очень актуально. Ну и мне голосовым проще в этом части. Это наша любимая игрушка с вашими шикарными голосовыми. Поэтому прямо сейчас заходите в мессенджер Макс. Там уже в группе Хит-ФМ есть задание. Выполняйте его голосом. За самый крутой вариант у нас предусмотрен шикарный подарок.
0: Адамов и Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро.

0: радио Хит ФМ.
1: 8.09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Удаленщики нашли способ работать продуктивнее. Это называется бодидаблинг. Новый тренд.
1: Звучит симпатично.
2: Да, вообще звучит как название мази какой-то.
1: Да-да-да.
2: А вы что, чем мажете? Бодидаблингом?
1: А мне кажется, это скорее как какой-то напиток. Можно мне бодидаблинг две штуки?
2: На кокосовом.
1: Да-да-да.
2: С лавандой желательно. В общем, суть этого бодидаблинга заключается в том, что два человека сидят на видеозвонке и молча работают. То есть у каждого видеозвонок. Угу. И мы вот работаем. Ты у себя, я у себя.
1: Да.
2: Вот. И мы работаем под наблюдением друг друга. И таким образом задачи решаются легче, потому что меньше хочется отвлекаться. Вот и так далее. Вот и все.
1: Ну, это, конечно, такое себе.
2: Слушайте, я вам хочу сказать другое, ребята. Вот те, кто это придумал. Мы на удаленку... Вы на удаленку ушли по одной простой причине, что вам просто не хочется сидеть в open space. Вы же вы теперь создаете сами этот open space виртуальный. Зачем?
1: А если котик подойдет, захочется его погладить, начнутся вот эти...
2: Значит, она гладит котика, я пойду тогда, пока гладит, пойду поем. А
1: да.
2: Ты пришла после котика, он еще есть, такая, пока он ест, пойду тогда душ приму. Это пришел, пока душ принимает, пойду схожу за хлебом.
1: Никакой работы.
2: Пойду там в этот, не знаю, в God of War играю последнюю главу, вот, и все. И игра, и работа.

0: и нет.
1: А если она сядет еще в каком-нибудь красивеньком костюмчике женском, а он такой сидит напротив, просто работает.
0: Не, ну тогда она работает. Это будет отвлекать. А тогда она работает, а он тратит.
1: Вот.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка для всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
13: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
14: А в ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
15: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
16: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
17: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
18: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8:17 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
2: Здравствуйте, здесь Артем Гав-Гав Мяу-Мяу Адамов.
1: Вау, здравствуйте. Второй раз за
2: это
1: час?
2: Какой второй раз? Тот был Филяй. Этот
1: все.
2: Просто.
1: Это другой.
2: Да, сегодня поговорим об этикете выгула питомцев.
1: Ага.
2: Итак, дамы и господа, запомните эти правила и, пожалуйста, ведите себя прилично с своими питомцами. Всегда берите с собой пакетики для уборки. Вот чистота на улицах – это очень важно. Это забота каждого владельца. Это не наша забота тех, у кого нет собачек.
1: Да.
2: Давайте это учтем. Дальше. Следите за питомцем, чтобы не пугал и не беспокоил прохожих. Особенно это важно в местах с большим количеством людей и детей. Ну и в целом, давайте честно, в общественных местах держите питомца на поводке. Я сейчас не про вот этих маленьких собачек, угу. А про больших.
1: А ты знаешь, они тоже могут быть опасными.
2: Маленькие?
1: Ты зря их недооцениваешь, да.
2: А чем они могут быть опасными?
1: Как сделает кусь.
2: Да, я тебя умоляю, такой, ой, тю-тю-тю. Я ни разу не
1: видел. Где мой палец?
2: Ни разу не видел, чтобы где-то кинологи тренировали маленьких. Вот. Дальше идем.
1: Ага.
2: Не позволяйте питомцу заходить на частные территории или клумбы. Это тоже очень важно, это если вы в районе частных домов гуляете. Вот. Перед тем, как позволить вашему питомцу поиграть с другими животными, спросите разрешение у его владельца. Не все животные любят новые знакомства. Я лично видел такие картины, особенно когда проводит большую, собака большая проходит, и маленькая. Вот это начинается. А большая, может, поиграть хотела.
1: А мне однажды хозяйка отказала. Я такая, иду, вижу, очень красивая собака. Такая, пожалуйста, может, погладит? Нет.
2: А хозяйка что сказала?
1: Она сказала нет.
2: Тоже?
1: Да.
2: Вот. Дальше. Последний пункт. Выбирайте для прогулок специальные площадки и парки, предназначенные для выгула собак. Вот тут я прям даже умолять буду сейчас. Пожалуйста, сделайте это. Я умоляю. Я, конечно, понимаю, что не во всех дворах есть. Но организуйте какую-то стихийную. Но это просто... Это действительно важно. Я как человек, который боится больших собак, вот когда на меня бежит, там, не знаю, Стаффорд, и мне говорит, давно играла. Это я такой, в смысле играет? А я уже все. Вот, в общем,
1: я
2: ребят,
1: наигрался.
2: Запомните эти правила, ведите себя прилично.

0: погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды сейчас на термометрах плюс 17, облачно с прояснениями. Днем в Москве синоптики обещают 25 градусов тепла. Отличная погода, но вечером ожидается дождь и будет где-то плюс 21.
2: Реклама. Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Озон Фреш и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
3: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте galsdefisdevelopment.ru.
4: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
5: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
7: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Есть два типа людей. Одни говорят:
10: «Смотри у меня!»
9: А другие:
11: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
9: Первые живут в стрессе. Вторые в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: голосовым проще.
1: 8:28 в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас будем играть в «Мне голосовым проще». Это игрушка, в которой понадобятся только ваши голосовые сообщения.
2: Ну, не только. Нужно еще креатива добавить. Нужно еще повеселить нас. Очень крутая, естественно, история у нас на 1 сентября. И вот что нужно записать голосовым сообщением. Фразу, которая моментально вернет нас в школу. Вот всех. Мы вот услышали ее и сразу такие: ой, куда бежать?
1: Но у меня реально есть такая фраза, которую мне когда говорят в каких-то ситуациях, я такой сразу: так, стоп, секундочку, я не хочу туда возвращаться. Угу. Это: а голову ты не забыл?
2: Ой, ужасно!
1: И вот каждый раз, когда я где-то кому-то говорю: я забыл, а голову ты не забыл, неважно, кто это сказал, я такой: так, стоп, я сразу слабенький.
2: Да-да-да. Диана, хватит списывать! Тут сразу
1: интересно, понимаю, в какой ситуации тебе в жизни так говорят? В МФЦ сидит, заполняет декларацию. Диана, хватит спить. Ну, как в школе прям. Ябеда, корябеда.
2: Да-да-да, вообще. Я тебе еще припомню.
1: Я тебе еще припомню, да.
2: Теперь вы...
1: В столовке поговорим. Теперь вы скажите фразу, которая моментально вернет нас и вас, соответственно, в школу. Свои сообщения голосом отправляем только, вот только голосовыми, в личку в мессенджере Макс. В личку. Номер запишите: 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Автор самого крутого сообщения голосового получит от нас фирменный, шикарный, мощный пауэрбэнк «Радио Хит FM».

0: голосовым проще.
1: 8.36 в Москве. Мы играем в нашу любимую игру, радуемся, веселимся и зажигаем.
2: Игра называется «Мне голосовым проще». Сегодня задание было фурор. В общем, ваша задача, в честь 1 сентября, естественно, сказать фразу, которая моментально вернет нас в школу.
1: Ну, давай слушать варианты от Настены.
3: «Сходи за мелом, пожалуйста».
2: Ой-ой-ой. Нет, знаешь, это не замело. Мне было сходи тряпку помой, пожалуйста, Адам. Вот я говорю, на все, что я способен, что ли?
1: Ну ладно, тебе было приятно. Аленка.
4: Я посмотрю, как ты похихикаешь завтра в кабинете у директора вместе с родителями.
1: Ой.
2: Не, ну такого не было, конечно.
1: Ну, вы, конечно, нас пугаете.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Это то, что ты не знал, среди родителей собиралось все.
2: Тогда же чатов не было, да, тогда да. Голубиная почта была только.
1: Тут кому в дверь позвонят?
2: Родительское тот, собрание было. Да. Дальше давай.
1: Елена.
3: Сидим все на местах, звонок для учителя.
1: Угу. Так, вот и мужчина. У нас тоже есть Евгений.
4: Так, к доске пойдет. К доске пойдет.
1: Ну, вот. Вы, конечно, тоже.
2: Утрируете.
1: Да.
2: Так долго никто не говорил.
1: Это слишком долго, согласна. А вот Тайгер.
5: Это тебе не детский сад.
1: Ага.
5: Это тебе не детский сад.
1: Понял?
2: Хочется извиниться сразу. Простите, пожалуйста.
1: Да-да-да, Николай.
6: Good morning, class. Who is duty today?
2: Ничего себе.
1: Ты думал. Это тебе все не шутки.
2: А по-немецки можете так же?
1: Танечка.
7: Guten Tag. Доброго утра. Я учитель, поэтому в школу мне возвращаться не нужно. Однако меня возвращает туда каждый раз из отпуска фраза «Коллеги, расписание на ближайшую неделю».
1: Таня как будто бы работает учительницей для радиоведущих.
2: А, вот так вот, да.
1: Очень хороший голос. Интересно. Дикция супер. Может, русский язык? А, Елена.
8: Здравствуйте. Меня в школу возвращает фраза «Лес рук».
1: Ага.
8: И а оценку я вам на двоих ставить буду. И самая моя любимая. Достаем двойные листочки.
1: Что-то как-то у Елены настроение очень игривое.
2: Да, представляешь, она в классу так достаем двойные листочки. Зная, что никто не готов, это просто ай.
1: Не, если проводить собрание для пап, то, в принципе, вот таким голосом можно.
2: Так, ну что?
1: Ну и давай Юленьку напоследок и выбираем.
9: Последняя парта. Мы вам не мешаем?
2: Слушай, ну мне понравились три. Я тебе скажу честно, это Настёна промел, Николай на английском и Юленька. Но давай Настёне, потому что промел — это прям вот, ну, меня прям вернуло это в школу.
1: Согласна, поздравляем.
2: Сходи за мелом. Да, вот это было дело. Ну вот, Настён, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наш фирменный пауэрбэнк Радио Хит FM. Вот, пользуйся на здоровье. Ребят, вы все большие молодцы. Всех хочу поздравить с 1 сентября. Вперед в добрый путь.

0: Альфа-страхование.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
8: «Пятерочка» доставляет.
9: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
10: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
11: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: 8.47 в Москве. Всем доброе утро. Продолжаем наше утреннее шоу. В Египте провернули крайне дерзкое ограбление. Вот такая вот новость пришла. В лучших традициях боевиков. Грабители на пикапе вплотную подъехали к грузовику. Внимание. Это, кстати, реальное видео я видел, и я его залил в Макс. Грабители на пикапе вплотную подъехали к грузовику и вытащили, внимание, 140 килограмм замороженной курицы на полном ходу прям. Более того, водитель грузовика даже ничего не заметил. И об ограблении фирма узнала уже из-за завирусившегося в соцсетях ролика. Я вам так скажу, такое просто вот надо видеть. Вот. Ну, во-первых, я восхищаюсь дерзостью, да, давайте честно. Во-вторых, профессионализмом водителя пикапа, на котором грабители ехали. Чтобы вы понимали, водители меня поймут. Там не то, что не соблюдена дистанция, там просто впритык прям ехал. И на большой скорости, судя по всему. В общем, ролик я залил в мессенджер Макс прямо сейчас. Зайдите, посмотрите. Это реально того стоит. В какой-то момент я начал присматриваться к человечкам. Нет ли там, во-первых, камеры, потому что, ну, это, скорее всего, фильм снимали так. Вот. Нет ли там камеры, а во-вторых, не бегает ли там где-нибудь за рулем, по машинам Стэтхэм, а за рулем сидит Вин Дизель.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Хит FM. Реклама.
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
4: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
5: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

9:01 в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Дитя лишь» на радио Хит FM. И вот в прошлом часе поговорили о школе. Вот, вспоминали, так сказать, фразы.

которые нас вернут в школу. Вот доигрались, Терешкова убежала в школу, так что я здесь один. Вот, ладно уж, справедливости ради, она побежала детей вести на линейку. Так что удачи, удачи тебе, Диана. Это очень сложная, мне кажется, процедура. Вытерпеть это надо постараться. Вот, ну а мы продолжаем. Как обычно, в третьем часе мы должны что с вами? Пообсуждать что-то самое интересное. А поскольку сегодня 1 сентября, мимо него, конечно, пройти невозможно. Как бы мы там, знаешь, не хорохорились, как говорится, вот. Все равно 1 сентября есть 1 сентября. И, конечно же, хочется поговорить о чем-то хулиганском таком. Раз уж мы с вами наедине теперь, вот. Давайте обсудим прозвище ваших учителей, ну или преподавателей. Вот у меня была учитель по музыке, у нее было прозвище Семечка. Ну, Семка, Семечка. Дело в том, что она постоянно на уроках семечки грызла. Ну, прям вот могла за урок там шелухи гору нащелкать. Вот. А еще был такой урок, я не знаю, многие вспомнят, нет, урок такой был, у кого был, у кого нет, УПК. Это когда на один учебный день нас вывозили в профильное заведение, в какой-то там техникум или колледж, и где мы профильно учились один день. И вот я учился на IT, я помню. И у препода Дмитрия Алексеевича был такой главный компьютер, с которого он все нам запускал. И вот этот комп все время выдавал ошибку. Надо ли говорить, какое прозвище он получил? Конечно же, прозвище было «Ошибка», без задней мысли, без оскорблений, просто потому что из-за компьютера. Вот такая вот история. Теперь вы, слушатели Радио Хит FM, присылайте прозвище ваших учителей или преподавателей. Свои сообщения отправляйте мне в Макс, можно в личку, 8-925-007-1074, 8-925-007-1074, либо пишите в мессенджере Макс в группе Хит FM. Я все буду читать, в течение часа будем с вами это все обсуждать.

0: шоу Hit FM.
1: 9 часов 9 минут в Москве. Сегодня вспоминаем прозвища учителей и преподов, которые у вас были в школах и в институтах, в заведениях, в общем, учебных. Светлана пишет: «Привет, у нас завуча называли Плоской, хотя бюст у нее был шикарный». Вот, пожалуйста. Сергей: «Доброе утро, мою классную называли Тортилла. Похожа была в очках на героиню фильма о Буратино». Вот, вот я помню эту героиню, от нее прям такое тепло исходило. И мне кажется, от вашего преподавателя тоже должно быть такое же тепло. Иначе это не Тортилла. И Тортилла именно в тепле, ведь важность ее была. А вот такое сообщение. «Учитель географии Алевтина Николаевна, прозвище Вафля». Неожиданно. Оксана пишет: «Химичка была пробирка, потому что худая и длинная». Да не длинная и не худая, а стройная это называется. А историчка — истеричка. Это вот все Оксана пишет. «Если мы ее доводили, у нее случалась истерика, и она орала. И урока не было, а нам только того и надо было». И жуткие вы люди-то были. Оля пишет: «Учитель географии, прозвище Витаминка, потому что Вениаминовна отчество было. Сложно выговаривать. Витаминка». Ну, кстати, красиво. Красиво, кстати, Оля. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. 8-925-007-1074. Либо пишите в группу Hit FM, там же в Максе. Обсуждаем сегодня прозвище ваших учителей и преподов.
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все.

0: все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
2: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
11: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Сегодня вспоминаем прозвища учителей и преподавателей, которые у вас были в честь 1 сентября. Виктория пишет. Учитель химии, его звали Феррум. Сын тоже учился в моей школе. Учитель по химии был тот же, и звали его также. Это как бы вот один раз прижилось и осталось, видимо, навсегда. Вячеслав написал КЕД ЯВА ДВП. По начальным буквам фамилии, имени, отчества, в общем, ставили прозвища. Такие были прозвища учителей. Причем КЕД — это учитель физкультуры. Вот так вот. Илья пишет. Граммофониха, учитель музыки. Приносила на занятия граммофон, ставила Леонида Утесова. Эх, дороги. И полгода мы...

учили слова песни. Слушайте, я вот честно, я вам завидую, потому что при всей любви к своей школе у нас какие-то странные песни были. Я прям вспоминаю, очень странные. У вас, смотрите, какие Утесов, ну извините меня. Да, может быть, конечно, на тот момент, пока вы учились, вы не понимали всю значимость и эффектность этого человека и вообще голоса, но впоследствии. А мы уже тогда, учась, понимали, и хотелось бы такой музыки, а нам включали совершенно другую. Антон пишет, у преподавателя по трудам было прозвище Колобок. Он был маленького роста и плотного телосложения. Вот. А у преподавателя по физике после экспериментов... А вот преподавателя по физике после экспериментов стали называть электробабушку. Пожалуйста. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. 8-925-007-1074. Также в Максе есть группа Hit FM. Пишите туда, либо туда. Вспоминаем прозвища учителей и ваших преподавателей.

0: Погода на Хит FM.
1: Плюс 18 сейчас на термометрах, об этом сообщает Яндекс.Погода. Даже светит солнце, днем нам обещают еще больше тепла и солнца. Плюс 25 ожидается, ну а вечером плюс 20 и начнется небольшой дождь, который закончится к ночи.
2: Реклама. Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Никуда не спешить.

0: успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Поехали!
2: Победы, от которых захватывает дух.
1: Да ладно!
2: И падения, от которых сжимается сердце. Новый
1: Нет!
2: юбилейный сезон «Супер-ниндзя» на СТС. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ». «Хит-ФМ».

0: Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 9:26 в Москве. 1 сентября на календаре. И в честь этого мы сегодня вспоминаем прозвище учителей и преподавателей, которые у вас были. Добрый день. Преподавателя по русскому литературе звали Тросточку. Очень крупная дама была, Александр пишет. Хитро, креативненько. А Оля пишет. Да, доброе осенне. Была учительница экономики по прозвищу Цыпленок. И внешне, и по походке напоминала Цыпу. Вот так вот. Тимур написал трудовик по прозвищу Рашпиль. Слушайте, вот давайте так. Очень интересно узнать, почему. Я надеюсь, на

лучшее, конечно, но все равно интересно. Присылайте, почему так зовут-то? Механик написал: учителя биологии звали Задышка из-за манеры громко вдыхать в начале предложения. Получались ахающие звуки. Слушайте, я представляю, как это, как она вызывала к доске вот этот вот... Петров идет. И ты такой: боже мой, слава богу, не Адам. Потому что у меня был такой преподаватель тоже по... По-моему, по литературе она. Ну, она литературу русский вела, вот. И она вот тоже так: Адамов. А чтобы вы понимали, я ни одного сочинения даже не мог написать нормально. Ну, то есть мне ставили двойки. Я мог проверить у кого угодно из класса на ошибки и грамотность, и наполнение текста. Сочинение, изложение, диктант. Этот человек получит 5, я всегда получал 3 и 2. Не знаю почему, но вот такое было. Вот. Вот у механика похожий преподаватель, его звали Задышка. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите. Можно вот в личку, можно в группу Hit FM в Максе написать. И там читаю все. Сегодня, в честь 1 сентября, вспоминаем прозвище учителей и преподавателей ваших.

9 часов 33 минуты в Москве. Я напоминаю, на календаре сегодня 1 сентября. Это значит, самое время вспомнить прозвище учителей и преподавателей. Такая у нас сегодня тема часа. Наталья пишет: «Доброе утро. Моей учительнице по биологии было прозвище «Фуфышка» из-за того, что она вместо буквы «Ш» говорила «Ф». Я, кстати, вспомнил свою преподавательницу, по-моему, ее, да, Оксана звали, я не помню по отчеству уже, по-моему, Владимир или Геннадьевна, вот, и она тоже не выговаривала букву «Ш» и говорила «Ф», но мы не шутили на эту тему, мы вот прям вот честное слово, нам казалось это таким милым, мы всем классом, даже двоечники просто обожали этого человека, вот, Елена пишет: «Учитель географии был глобус». Сургут, 29-я школа. Еще была сова из-за очков. Но не помню, какой предмет был. Та же школа. Но они очень хорошие преподаватели, пишет Елена. Я абсолютно верю. Абсолютно точно. 100%. Раз вырастили таких креативных детей. Светлана пишет: «Учитель истории галифе Галина Федоровна была». Вот, пожалуйста. Екатерина пишет: «Чика. Это был наш учитель истории. Я не помню, почему мы его так называли, но нам было очень весело. Мы ему еще всегда говорили: Владимир Николаевич, какие же у вас красивые голубые глаза». Шикарно. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Также можно написать в группу Hit FM ВКонтакте. Сегодня, в честь 1 сентября, вспоминаем прозвище учителей и преподавателей ваших.

0: Реклама.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество. ОСАГО в Альфа-страховании.
3: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
4: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
5: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-8620. Город 5. Детали dom.ru.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН.

0: 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк. 0+.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: 9 часов 46 минут в Москве. Всем доброе утро. 1 сентября на календаре. Напоминаю, сегодня отмечается День знаний. И вспоминаем прозвище учителей и преподов. Вот. Малика пишет. Доброе утро. У нас у учителя по биологии было прозвище Скуби-Ду, так как фамилия была Скуб. Сергей написал. Доброе утро. Учителя французского языка называли Бонжурка. Это очень круто, это прям очень классно. Андрей написал, учителя пения называли Патефон, так как фамилия Фейтельсон была. Какая красивая фамилия-то, еще по музыке и по пению даже. Анечка пишет, препод по философии называл всех опаздывающих и оправдывающихся кающиеся Магдалина. И однажды в шутку задал нарисовать домашку, нарисовать и принести эту Магдалину. И мы принесли, с тех пор он Магдалина. Вот так вот. Наталья пишет, Горыныч, классный руководитель, историк. Сам был темно-русый, а борода красная. Евгений Григорьевич Горыныч был. Вот так вот. Знаете, что я вам хочу сказать, друзья? Я сам, так или иначе, вот лично я, являюсь преподавателем. И я знаю, что каждое прозвище порождаем мы сами, сами преподы. И я точно так же знаю, что каким бы оно ни было, оно вызывает улыбку на лице окружающих, когда вы, студент или ученики, произносите это прозвище. Так что пусть эта традиция с прозвищами живет еще очень долго. Вот. Так что всех учителей и учеников еще раз с 1 сентября желаю вам классных уроков и больших перемен. Вот. Я буду прощаться. Совсем скоро тут появится Наташа Стаханова. Ей по традиции говорим привет.

0: Хит-ФМ. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. .ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

0: радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, 1 сентября, хотя учителя и ученики вряд ли сейчас слушают радио, но у них там линейки, первые уроки, а вот родители, особенно первоклассников, наверное, сидят сейчас в машинах у школы и ждут, когда не выйдут, да? Поэтому хочу поздравить всех родителей и пожелать вам терпения, друзья, и просто позвольте им самим пройти этот путь. Мы же через это с вами прошли, и они пройдут. Не делайте за них домашки, у них все обязательно получится, вы просто будьте рядом и не волнуйтесь, хорошо? Кстати, для вас именно об этом следующая песня на радио Хит ФМ One Republic.

0: Иногда людей разделяют не километры, а всего лишь несколько слов. Именно об этом Леони и Кэллум Скол только что на радио Хит ФМ. Ну, вот так вот. Друзья, кстати, у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве? Иду на все, не пропустите. Там очень много полезной информации. Но прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2008. Кэти Перри.

0: «Погода» на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 22. Штиль. Давление у нас просто идеальное. 747 миллиметров. Влажность 65%. Магнитная боль спокойная. Но слабый дождь все-таки нам обещают. Но ближе к вечеру.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
9: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
10: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
11: Поехали!
12: Победы, от которых захватывает дух.
11: Да ладно!
12: И падения, от которых сжимается сердце. Новый
11: Нет!
12: юбилейный сезон. Супер-ниндзя на СТС. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799. Хит FM. Хит FM.

0: Марина Баутина. И прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер три.
0: В субботу, 5 сентября, на ВДНХ пройдет большой фестиваль для всех геймеров «Киберзорница», который проведут в павильоне «Космос». Здесь пройдут соревнования по Counter-Strike и миру танков. Также можно будет сыграть в лазертаг, мини-футбол и пройти полосу препятствий. Вход по предварительной регистрации для лиц старше 12 лет.
1: Номер два.
0: В музее-заповеднике Царицына в рамках фестиваля «Шахматный сквер» можно бесплатно сыграть партию. Все необходимое для игры выдадут на месте – доски, фигуры и часы. Однако основная программа фестиваля состоится в предстоящие выходные. Здесь проведут открытые детские турниры, мастер-классы и сеансы одновременной игры с приглашенными гроссмейстерами. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Номер один.
0: В кинотеатре «Иллюзион» ко Дню знаний покажут детскую комедию Ильи Фреза «Первоклассница», которую сняли по одноименной повести Евгения Шварца. Фильм покажут с 35-миллиметровой пленки из коллекции Госфильмофонда России. По сюжету капризной Марусе предстоит впервые пойти в школу, привыкнуть к новым правилам и подружиться с одноклассницами. Главные роли исполнили Наталья Защипина и Тамара Макарова. Начало в 14:00 для лиц старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитом.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Temper City на радио Hit FM Self-Aware. Кстати, песня на первом месте в нашем главном хитовом чарте. Вот так активно вы за нее на прошлой неделе голосовали. Интересно, продержится она неделю? Друзья, все зависит от вас. Вы голосуете за свои любимые хиты, определяете, что там где у нас, на каком месте. А в субботу в 18.00 услышим наш главный хитовый чарт. Где голосуем? На сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Hit FM. Наташа Стаханова, статус хитовый. Друзья, уже через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную классную настольную игру радио Hit FM. Спойлер, все звезды. Кстати, она очень красивая.
1: Начинай день красиво. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: хитовый.
1: На радио Хит ФМ.
0: На радио Хит ФМ.
2: Друзья, в этом часе играем с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там на этот раз спрятали от меня мои любимые коллеги, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Алексеев, он вернулся из отпуска, наконец-то. Расскажет нам, знаете, про что? Про опасность фотосессии с опавшими листьями. А вот так вот. Джонни и Федук споют нам про лето. Ну, а прямо сейчас Зерпа и Софья Дзау на радио Хит ФМ на кенийском языке про огонь, муаки.

0: Битбокс.
1: Ну что, любители загадок, играем? Итак, я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылайте свои версии к нам.

0: мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Там буквально через несколько минут, да даже секунд, появится пост Hitbox. И если ваше правильное сообщение падает сегодня, давайте под номером 15. Можно и туда, и туда. Вот, подарю нашу фирменную настольную игру радио Hit FM «Спойлер все звезды». Итак, открываем. Что тут на... Ну, логично, конечно, увидеть сегодня эту штуку в хитбоксе. Итак, когда, в общем, вот это вот еще не изобрели, люди использовали хлебные корки или хлебный мякиш, вот так сжимали, говорят, что прям работает так же. Вот. Могут... Вот сейчас эти штуки могут содержать вулканический пепел, а современные прямо высокотехнологичные такие, сделаны из винила, между прочим. А еще существуют электрические... Очень прикольно, я прям видела, на батарейках или от USB работает. В общем, такие вот дела. Нет, здесь обыкновенный такой, двухцветный. Итак, что же здесь такое, друзья? Жду ваши варианты. Messenger Max +7 925 007 1074. Удачи!
1: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился!
2: «Адский шеф». Завтра. В 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Бокс.
1: Вы тут пытаетесь отгадать, что же в нашей хитовой коробочке сегодня лежит. Ну, логично увидеть здесь эту штуку, ну, потому что какое сегодня число? Это 1 сентября. В общем, когда эти штуки, мои ассоциации были, когда эти штуки еще не изобрели, использовали хлебные корки, могут содержать вулканический пепел, современные высокотехнологичные, сделанные из винила. Вот тут есть вариант, что это чернильница. Существует электрический, серьезно, прям бывает электрический. Тут есть вариант, что это карандаш, но нет, конечно же, это ластик, друзья. Но много правильных ответов, и наш победитель Елена сегодня. Да, друзья, ластик, он может содержать вулканический пепел, и современные реально сделаны из винила. А электрические вообще очень классные, они не так травмируют бумагу, между прочим. Спросите у художников, я думаю, они как раз ими и пользуются. Елену мы поздравляем и дарим настольную игру «Спойлер. Все звезды». А здесь обыкновенный, кстати, ластик лежит. Вот, кстати, знаете еще, знаете, что вот синяя часть ластика, я думала, что она для красоты. Оказывается, она специально разработана для стирания твердых чернил и жирных пятен, вот, которые остаются на бумаге при использовании фломастеров, например, маркеров. Вот. А белая там или прозрачная предназначена для стирания, ну, скажем так, каких-нибудь там неудачных линий, ошибок. Вот так вот. А я думала, для красоты. Ну ладно, друзья, спасибо вам огромное за участие. Хитбокс, Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем «Стопудовый хит».
0: «Стопудовый хит» на радио «Хит FM». Год 2012. Ларин.

0: Погода на Хит FM.
1: Лето закончилось и сразу потеплело. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24. Южный ветер нежно дует со скоростью 3 метра в секунду. Идеальное давление, влажность 53%. Но небольшой дождь возможен ближе к вечеру.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Полезная информация для любителей осенних фотосессий с опавшими листьями. Ученые из Америки признали возможную опасность такой листвы для здоровья. Исследователи изучили механизм воздействия влаги и сушки листьев широколиственных деревьев и хвойных, и оказалось, что при многократном воздействии на них происходит выделение биогенных соединений, оказывающих токсическое воздействие на здоровье. Прямой опасности они не несут, но попадая в организм при вдыхании, могут стать причиной воспалительных процессов и различных заболеваний. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на «Авито».
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
2: Вот, ну ты опять начинаешь.
1: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Эйв на радио Hit FM. Meet me in the dark. Давай ты встретишь меня в темноте. Кстати, вы знаете, люди, которые очень долго находятся прямо вот в полной темноте, иногда начинают чувствовать пространство вокруг. То есть они интуитивно могут понимать, где находятся стены, двери. Вот так. Круто. Наташа Стаханова, друзья, по-прежнему с вами. Уже совсем скоро, в следующем часе, поиграем с вами в хит-стори, занырнем в прошлое и попробуем с помощью личных воспоминаний отгадать год одного прикольного стопудового хита. Но заодно потренируем ассоциативную память, что очень-очень полезно.
1: Не сбавляй темп. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, играем с вами в хит-стори. Занырнем в прошлое и попробуем отгадать год одного прикольного стопудового хита с помощью личных воспоминаний. Так что, если не пробовали, присоединяйтесь, вам должно понравиться. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про архив неотправленных писем. Филатов и Кэрос споют про счастливых людей. Ну а прямо сейчас Леони и Имран на радио Хит ФМ про выходные. Ну а что, они же совсем скоро, уже через 3 дня.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете.

0: Эти интересов глобальных игроков.
1: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БД».
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: радио Хит FM.
1: Ну что, друзья, занырнем в прошлое на две минуточки, поиграем в хистори. Итак, запускаю один стопудовый хит. Слушаем, вспоминаем, чем под эту песню там занимались. Если вам захочется поделиться своими воспоминаниями, пишите все обязательно.

прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Если с каким-то другим годом у вас ассоциируется эта песня, все равно пишите, потому что реально очень-очень интересно. У нас наш мессенджер Макс, +7 925 007 1074. Можно в личку писать, можно в комментарии. К тому же, кстати, эта песня появилась. Как вам удобнее? У нас должны быть подсказки, куда мы там с вами собрались занырнуть сегодня. В общем, в том самом году в прокат вышел «Драйв» с Райаном Гослингом. Смотрели? Я тоже. Джастин Бибер арендовал кинотеатр для просмотра «Титаника» с Селеной Гомес. Они тогда еще были вместе, и вот все смотрели «Титаник». В общем, туда и ныряем. Готовы? Поехали.

History на радио Hit FM. Пытались вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Друзья, у нас получилось. 2011, пишет Егор, я поступил в универ мечты. У Ариш сестра родилась в 11 году. С экзаменами эта песня, кстати, очень сильно ассоциируется у Андрея. Он пишет, второй или третий курс меда, точно не помню. Я уехал из родного города. В 11 году было сложно, но я справилась. Елен, ты молодчина на самом деле. Вот, а у Марины песня, кстати, ассоциируется с первым свидетельством о разводе. А Валерия пишет, что просто был хороший год, а у Никиты вот личные переживания. Друзья, ну вы молодцы, мы справились. Действительно, 2011 год, профессор Грин и Эмили Санде. Read All About It. Классная песня, друзья. Но давайте-ка возвращаться обратно в 2026. И помогает нам Ибен прямо сейчас. Hollow.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс Погоды в Москве плюс 24. Южный ветер нежно дует со скоростью 3 метра в секунду. Влажность 50%. Давление в норме. Магнитное поле спокойное. Ну а небольшой дождь нам с вами обещают где-то после 18.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
5: А что если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Множество писем и сообщений с признаниями в любви, благодарностями или извинениями так и не были отправлены адресатам по ряду причин. И исправить это решили создатели одного онлайн-проекта, содержащего коллекцию таких сообщений. Платформа представляет собой архив неотправленных писем, которыми делятся люди, пожелавшие остаться анонимными. Пользователи могут как высказаться без риска осуждения, так и просто морально подготовиться к реальному разговору с тем человеком, которому передумали что-то писать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Дженнифер Лопес на радио Хит FM. Everything's Fine. Кстати, новая песня такая прикольная. А, кстати, друзья, вы знаете, как новые песни попадают в эфир радио Хит FM? Благодаря вам, между прочим. Вы выбираете из участников программы хиты без правил. Они сражаются за ваше внимание у нас на ринге. И сегодня прям очень жду вашего внимания Алекс Уоррен и его новая песня Emerald Eyes. И против него будет Нико Сантос. Why don't you stay? Почему ты не остаешься? Голосование, кстати, уже проходит в официальной группе Радио Хит FM ВКонтакте, так что, друзья, вы можете послушать песни и выбрать ту, которая вам больше нравится. Ну а кто победит, узнаем сегодня в 8 вечера по Москве в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым.
1: Выбирай лучшее. Твой статус хитовый на Радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк».

0: sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Операторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Комплект». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали Dom.ru.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это Кункс на радио Hit FM. Трек называется This Girl. Друзья, у нас, кстати, на сайте hitfm.ru или даже в мобильном приложении, конечно, очень удобно слушать. Есть онлайн-радиостанции стопудовый хит с зарубежной музыкой и стопудовый хит с русской музыкой. Так что выбирайте под настроение. Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый. Буквально через полчасика уже будем играть с вами в настроение. Как раз можно выиграть наш классный мерч. Ну а прямо сейчас с нами мистер Know It All, Терри Суинс.

0: Радио Хит ФМ.
1: Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч буквально прям, ну, совсем скоро. Будем играть с вами в настроение. Также не пропустите программку про фильмы и сериалы, смотрители. Айова нам спает очень красивую песню, которая называется «Мы». Ну, а прямо сейчас «Sophie and the Giants» на радио Hit FM. «Shut up and dance». Замолчи и танцуй. Секундочку. «Shut up and dance».

0: Ну что, друзья, давайте играть в настроение. Жду вашего звоночка. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок у нас бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши классные подарки. Например, дождевик могу подарить, но все-таки осень уже, да, как бы наступила. Либо спортивную коробочку, спортбокс, хит-ФМ. Там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды. Такие штуки, которые очень сильно мотивируют наконец-то заняться спортом. Итак, я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
4: Вы владелец бизнеса, а значит,

0: Работаете за...
1: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
6: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9СМ.ру». Реклама на ООО «БТ «Мяфектор».
7: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит FM и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это 1000 участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
11: Влад, ну ты опять начинаешь.
10: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем, мы играть в настроение. Со мной на связи Мария, город Нижний Новгород. Мария, привет, привет.
2: Алло. Привет, привет. Всем добрый день.
1: Ой, а у тебя эхо, ты говоришь, пойду в тихое местечко отойду, а куда ты там отошла? В подъезд, что ли, в какой-то? Ты на сцене как бы. Вот, да, да, так нормально. А там такое эхо, знаешь, такое. Ладно, все, супер, слышно тебя классно. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение 5 баллов.
1: О, а это про школу. В школе давно было? Скажи, училась в школе давно?
2: Да, 20 лет назад.
1: Понятно. А теперь давай-ка вспомним. Знаешь, а помнишь, когда к доске пойдет? Почему? Потому что вопросы-то школьные такие. Давай в школу поиграем. Ладно, давай, я буду учительницей.
2: Давай, попробуй.
1: Я не строгая очень. Так, смотри, 5 вопросов таких школьных. Ну, понятно, 1 сентября. Вот, у нас с тобой 30 секунд. Я за 30 секунд должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю подарки. В общем, все очень просто на самом деле. Включай...
2: Да, поиграем.
1: Давай, включай женскую интуицию, она нас не подводит, как правило. Ладно, все, поехали. Антарктида – самая большая пустыня в мире, да или нет?
2: Нет.
1: Окей, нет. А стекло – это очень медленно текучая жидкость, да или нет? Быстрей.
2: Нет.
1: Человек использует только 10% своего мозга. Да или нет?
2: Да.
1: Австралия омывается всеми океанами мира. Да или нет?
2: Пускай будет да.
1: Радуга на самом деле круглая, а не полукруглая. Да или нет?
2: Да. Да.
1: Окей. Ну, садись. Сейчас будем проверять, получилось или не получилось. Ну, вообще, на самом деле, для 1 сентября очень сложные вопросы. Ну да, ну как уже? Мы вообще от школы отвыкли, а здесь такие про Антарктиду. Антарктида – самая большая пустыня в мире. Ну, я, кажется, все скажут, что нет. Причем тут Антарктида, да, и пустыня.
2: Да-да.
1: Да, представляешь? Так. А тут они говорят, что типа да. Ну, потому что пустыня по количеству осадков. То есть там вообще осадки типа не идут, вот, и даже превосходят все горячие пустыни, включая Сахару. То есть это якобы какая-то холодная пустыня. Так, когда мы учились в школе, так не считали, правильно?
2: Такого не было.
1: Я думаю, тебе бы двойку поставили сразу, если бы ты Антарктиду назвала пустыней.
2: Заслужил. Да.
1: Ну вот, мы так не играем. Нет, все, ладно, едем дальше. Стекло – это очень медленно текучая жидкость. Ты не согласилась и правильно сделано. Ну да, это твердое аморфное тело. Человек использует только 10% своего мозга. Ты уверена, сказала, да? Слушай, ну раньше...
2: Я знаю.
1: Вот раньше... А вот видишь, как раньше все считали, что да. А теперь говорят, что мы используем практически весь мозг даже во сне. Просто разные зоны активны в разное время. Опять.
2: Приятно слышать тогда. Приятно слышать, что мы весь мозг используем.
1: Ну да. Раньше так не учили. Я помню, даже 10% всегда говорили, вот вы что, мы только так, у нас еще все впереди.
2: Тогда же исследования какие-то проводили, я помню, была информация такая.
1: Это, наверное, как раз 20 лет назад, да? Это они считали, что 20 лет назад, а теперь все используют.
2: Да, теперь мы все используем.
1: Ох, странно. Австралия омывается всеми океанами мира. Ты уверенно сказала, да, представила Австралию. Но тут написано, что Индийским, Тихим и Южным океанами. Вот.
2: Атлантическим.
1: Слушай, ну нормально, ну 20 лет назад, понятное дело, зачем тебе информация про Австралию сейчас? Радуга...
2: География не сильная моя страна.
1: Радуга на самом деле круглая, а не полукруглая. Такая, пусть будет, да. Ну да, да, радуга круглая. Говорят, это полный круг, но земля и горизонт мешают нам увидеть нижнюю часть. Ну не знаю, где она там?
2: Логика.
1: Спрятана. Слушай, знаешь что, моя хорошая, я тебе все равно подарю подарок. Тут что-то у меня плюсики, минусики как-то не совпадают, потому что 1 сентября. Вопросы очень сложные. И эти вопросы, вот если бы ты 20 лет назад на них ответила, ты, мне кажется, на все бы ответила правильно. Потому что тогда было так. А сейчас откуда мы знаем, да? Вот поэтому я думаю, что слушатели меня поддержат, и мы вот эти аплодисменты тебе подарим.

0: За смелость.
1: Ура, ура.
0: За то, что так классно поиграла со мной в школу. Не отключайся, хорошо? Будем выбирать
1: хорошо,
0: подарки.
1: Спасибо. Настроение подняли.
0: О,
1: здорово, спасибо
0: вот
1: вам.
0: Это самое-самое главное. Спасибо тебе огромное.
1: Да.
0: Друзья, это настроение продолжим завтра. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2006. Моби и Милен Фармер.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 25, а по ощущению вообще 26. Юго-восточный ветер нежно дует со скоростью метр в секунду. Идеально давление, влажность 45%. Дождь небольшой возможен после 18 часов.
2: Реклама. Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК 1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
6: Поехали!
7: Победы, от которых захватывает дух.
6: Да ладно!
7: И падения, от которых сжимается сердце. Новый юбилейный сезон «Супер-ниндзя» на СТС. 6 сентября в 17:00. Для лиц старше 16 лет.
8: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
10: Телефон рекламной службы Хит-ФМ. 8-499-579-7799. Хит-ФМ.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть мультсериал «Манюня», снятый по книгам Нарины Абгарян о приключениях рыжеволосой пионерки и ее друзей в небольшом армянском городке. До мультсериала история уже успела разрастись в целую франшизу. Три сезона игрового сериала, несколько фильмов и отдельный приквел о детстве Ба. Теперь знакомых героев решили перенести в анимацию, а заодно дать им возможность не взрослеть вместе с актерами. Персонажей снова озвучивают Екатерина Темнова, Карина Каграманян и Карина Мнацеканян. Ну а голос Ба сохранила Нонна Гришаева.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился четвертый сезон добродушной комедии про тренера по американскому футболу Теда Ласса, который приезжает в Англию тренировать британскую футбольную команду. Шоу выходило с 2020 по 2023 год, получило два «Золотых глобуса» и несколько «Эмми». А третий сезон завершился тем, что Ричмонд занял второе место в премьер-лиге. Ну а Тед вернулся в США. В новом сезоне Тед снова приезжает в Англию, на этот раз, чтобы тренировать женскую футбольную команду. В проект вернулись основные актеры, включая Ханну Уодингем и Брэндона Ханта, а среди новых участников Таня Рейнольдс в роли помощницы тренера. Главную роль по-прежнему исполняет Джейсон Судейкис. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
6: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
8: Как я по всему этому соскучился!
7: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Леони и Кэллум Скотт на радио Хит ФМ. Stay, останься, но, пожалуй, я вместе с ними потихонечку буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов, из ваших приемников. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Ну, а я желаю вам классного дня. Хит ФМ. Пока-пока.

0: Кит FM. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Ну что ж, господа, 1 сентября, осень, во-первых, нас всех с осенью поздравляю. Ну а что, для некоторых это унылая пора, чай очарования, самое любимое время года, да, есть такие среди нас, это раз. А во-вторых, конечно, 1 сентября, день знаний, всех с днем знаний, конечно же, мы друг друга поздравляем. Более того, вот этот мимосик, который расходился буквально на той неделе, что тебе погладить, рубашку или футболку, в чем пойдешь на 1 сентября? Ничего не надо гладить, мама, в слезах я пойду, в слезах! Ну, видели, наверное, да, его? Так вот, я сегодня наблюдала, не было в слезах детей. Красивые были, нарядные были, счастливые были. Особенно после школы уже шли, мороженое им родители покупали, еще что-то такое. Кто-то в ленточках, это, наверное, первоклашечки. В общем, по-разному все было, но в любом случае в слезах никого не видела. Ну, может быть, только родители вечером будут плакать горько, потому что неделя. Год учебный, но он уже стартовал. В общем, терпение нам всем, тем, кто учит, тем, кто учится и тем, кто учится вместо тех, кто должен учиться. Ну и, конечно же, все это весь учебный год под музыку Hit FM. А чтобы стало еще приятней, пусть везде хит придет в этом часе. Я Гаврила Калашникова, здесь всем привет. Ну вот я сейчас сказала.
1: All Star Show на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв» – первый автомобильный телеканал для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Проблемки, проблемки Тейлор Свифт. Что-то там на своем богатом нам пыталась о своих проблемах. Нам это мало интересно. Другое интересненько, знаете, если сплетенка какая-то. Ну, так, не очень-то интересно. И тем не менее, Гарри Стайлс, а он все-таки числится бывшим Тейлор Свифт, когда выступал на сцене, неважно на какой, на нью-йоркской сцене. Вот, он пошутил, не смог, не то, что там шуточки особой не было, что вот здесь еще свадьбы проводятся, вот здесь. В общем, это было то самое место, где действительно свадьба была у Тейлор Свифт, и он прям, не смог промолчать, потому что немножечко, конечно, в душе осадочка остался. Не то, чтобы он очень скучает, я думаю, по Тейлор Свифт, раз они разошлись, и не было никаких попыток сойтись, по крайней мере, о которых мы знаем. Но, конечно, она величина такая, особенно если смотреть в Америке. Плюс еще этот баскетболист симпатичный, высокий. Получается, им такое внимание, что Гарри Стайлс в этом количестве внимания проигрывает, будем объективны.
1: Погода на Хит FM.
0: А у нас все внимание на погоду на завтра. Уже, конечно, не так прелестно, как сегодня, и тем не менее, 21 градус. Это, можно еще сказать, летние температуры. Правда, это максимальные показатели. Возможно, небольшой дождик. Кстати, сегодня будет дождик, и нам обещает его большой.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиклассы на ДСК». И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
6: Поехали!
7: Победы, от которых захватывает дух.
6: Да ладно!
7: И падения, от которых сжимается сердце. Новый Нет! юбилейный сезон. Супер Ниндзя на СТС. 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: прекрасных летних каникул не так уж и просто перестроиться на учебный лад. Резкая смена расслабленного летнего распорядка на жесткий график – это серьезный стресс для детского организма. Ведь любое изменение привычного уклада требует перестройки адаптивных программ. И для того, чтобы помочь ребенку психологически привыкнуть к новому распорядку, понадобится не менее 2 недель. Для начала эксперты рекомендуют настроить режим сна. Во-вторых, не устраивайте ребенку допрос после школы, спрашивая, что задали, ведь этот вопрос повышает кортизол. Лучше спросите, что было смешного или интересного в школе. Это повышает окситоцин. Помимо этого, медики не рекомендуют сажать детей за уроки сразу после школы. Это приводит к переутомлению. Лучше прогуляться после занятия, а затем уже уроки. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Да, господа, его сегодня было нужно прям поймать, потому что сегодня первое число, 1 сентября. Это моя любимая дата. Знаете почему? Потому что я просто открываю на большом мониторе наш мессенджер, соответственно, 925-007-107-4 понадобится еще для другого. И первое же сообщение, первое же. Я дальше не смотрю, дальше ничего не считаю, ничего. Они пока висят, наши миленькие ваши сообщения. Еще я не тыкал на них, так сказать. Они еще не прочитанные висят, но если только нечаянно куда-то попало... Потому что первое же сообщение, и вот он, наш победитель. Число сегодня такое удивительное. И я представляю Александра из Москвы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот он, наш победитель, которому сразу аплодисменты.
2: Ура, ура.
1: Видите, как вы, скорые руки-то у вас, какие пальчики. Ну так вот.
2: Да.
1: Да. Да, с гордостью сказал Александр. И мы его за это тоже уважаем. А так вот, Александр, давайте узнаем, что же за вездехит сегодня. Баш, посмотрю в свою подсказочку. А вы сегодня выиграли вездехит на спортивную одежду.
2: Ура!
1: Это отлично. Значит, что благодаря Хит FM немножечко поспортивнее что-нибудь себе прикиди какой-нибудь и приобретете. Мы вас с этим поздравляем. Вы вообще человек спортивный?
2: Конечно.
1: Хотел сказать, ну будете. Ну вы уже спортивный. Значит, продолжите. Поздравляем еще раз. Оставайтесь на связи, пожалуйста. Все расскажу, как дальше будет, господа. Ну и вездехит сентябрьский ничем особо не отличается от летнего. Например, он приходит по будням два раза, приносит подарки. Поэтому не пропускайте.
0: Вездехит на радио Хит FM.
3: Well, the world, around the world, around the world, around the world.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Реклама.
1: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Я вам

0: авторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского вам. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: «Адский шеф». Завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Телеканал предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
9: Влад, ну ты опять начинаешь.
8: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧИ для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

На Луну тоже можно выйти. Очень подходит. Армин Ван Бюрен, спасибо большое. 14 часов 49 минут, время московское. Господа, это вторник, правильно? Правильно. Завтра что у нас получается? Среда. Очень логичный вывод. А раз среда, то в 15 по Москве клуб «Хитвумен» на «Хит-ФМ». И завтра у нас в гостях генеральный продюсер конференции «Коллаб». Соответственно, может вам показаться известным это название. Конечно же, потому что это уже практически наши друзья. Девочки-основательницы приходили к нам ежегодно уже. Эта конференция проходит. И вот 23 сентября тоже будет. А это конференция по управлению здоровьем и возрастом, когда собираются специалисты, врачи, прочие специалисты. Ну, специалисты и рассказывают нам с вами, как жить долго. Вот, поэтому, конечно же, может быть, какие-то новые вопросы поднимаются, может быть, какие-то новые вопросы уже подняты, их нужно обсудить, а поскольку это все еще будет ближе к концу сентября, вот мы будем знать завтра с вами вообще, что собираются

0: специалисты обсуждать. Но это как жить долго. А вот как жить счастливо, это к нам всегда на хит.
1: Хит FM.

А все новиночки, если они вам понравились или вызвали какие-то вопросы, помимо того, что они снова появятся в эфире, обязательно, раз мы взяли их в качестве новинок, вы можете еще изучить на нашем сайте, господа. Сайт hitfm.ru, раздел «Новинки», а также для удобства у нас мобильное приложение «HitFM» есть, может быть, вам там нравится больше изучать. И там можно голосовать за любимую песню из предложенной, это называется «Главный хитовый чарт». Итоги выходят, соответственно, в выходные, а именно в субботу в 6 вечера, с повтором в воскресенье в полдень, время по Москве, разумеется. Также, например, на нашем сайте и в мобильном приложении, теперь считайте в скобочках, и в мобильном приложении. Я говорю про сайт и в мобильном приложении. Это можно вот так вот воспринимать.

можно посмотреть, какие акции проходят, какие игры, какие правила у каждой игры. Между прочим, у каждой игры это вот мелким почерком, знаете, вот это написано мелкими буквами, когда нужно проходить по какой-то ссылочке и читаешь мелкими буквами вот такой вот текст. Вот, у каждой игры свои, конечно, там правила, имейте в виду. Ну, если вдруг кого-то заинтересует. Что еще бывает? Всякие подкасты там, онлайн-радиостанции там же. В общем, заходите, все для вас делаем. С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Получилось. Вы вылечили рак?
7: ОККО представляет.
8: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
9: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
10: Это открытие изменит все.
7: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв». Первый автомобильный телеканал. Для зрителей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: года на Hit FM.
1: Завтра попрохладнее, господа. Всего лишь 21 градус, обещает нам Яндекс.Погода. И дождик возможен, а ощущаться будет вообще 19 градусов. Но солнышко тоже выглянет.
0: Реклама.
2: Мы ее теряем.

0: мы ее теряем!
1: Кого?
0: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
1: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: мода. Идея стать незаметным для камер видеонаблюдения уже много лет не дает покоя изобретателям. И одному дизайнеру из Германии, кажется, это удалось. Правда, с оговоркой. Мужчина придумал узор для рубашки, который позволяет оставаться неузнанным для систем распознавания. При этом человек в такой одежде виден в кадре без каких-либо изменений общей картинки. По иронии судьбы, такой рисунок для рубашки дизайнер придумал не сам, а с помощью нейросети, с которой они получили принт, сбивающий с толка алгоритмы. И искусственный интеллект справился с заданием на все 100. Правда, поступит ли подобная одежда в продажу, пока загадка. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Before Christmas, как мы выяснили. Сиена Спара только что на Hit FM. 15:36 в Москве. Господа, немножечко я вас хочу, немножечко капельку напугать, взбодрить, предупредить. Вообще-то опасность не наша и не у нас, но мало ли, а вдруг и у нас. Вон муха какая-то летает, я на всякий случай отгоняю. Почему я о мухах? Потому что британская ассоциация, это в Британии происходит, как вы понимаете, ассоциация по борьбе с вредителями предупреждает местных людей. Ну а вдруг и до нас долетит, а может быть и всегда такое было. Короче говоря, сезонная осенняя опасность, пьяные осы. Угу. Как все происходит? Фрукты всякие, яблоки и там и прочее падают, гниют, забродившее вот это вот все в них начинает быть, подлетают осы, накидываются, не побоюсь этого слова, понимаете? И после того, как становятся пьяненькими, эти осы перестают быть, они не становятся веселыми, понимаете? Они песни не поют, они не собираются кучками, чтобы в хоровод там или что-то такое пуститься. Нет, они проявляют агрессию, причем большую, чем когда-либо. И если такая пьянючка оса будет пролетать мимо британца, а мы сейчас о них, то она его непременно покусает. А там уже риск аллергики, понимаете, дети, пожилые люди, которые начинают махать руками, которые знают, что лучше не связываться с пьяненьким, лучше не связываться, тем более, если это оса. Поэтому махать руками начинают, бывают покусаны. Вот. Вообще на осу махать руками не надо, ее это только раззадоривает. А уж если она наелась этих тухлых яблок, она вас до дома проводит. Поэтому, если вдруг что, увидели осу, на всякий случай, да, вдруг она синенькая, обходим стороной.

0: Ассоциации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Мяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич» – точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9М.ру». Реклама АО «БТ» не
6: оферта. Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
7: Влад, ну ты опять начинаешь.
6: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
8: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился.
8: «Адский шеф» завтра в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Так, ну что, «Забуду дыхание сперла», это, конечно, The Weeknd только что на Hit FM, но вот про него дальше не будет. Будет про некоторых других интересненьких, которые сегодня борются между собой, а точнее это делают две песни. Конечно же, я намекаю на хиты без правил, и сегодня все тоже случится. В эфире, начиная с 8 вечера по Москве, будьте внимательны, а голосование на нашей страничке ВКонтакте, в официальной группе радио Hit FM ВКонтакте, соответственно, уже началось. Пожалуйста, проследуйте со всеми остановками именно туда, выберите песню из двух предложенных, которая нравится вам именно на сегодняшний момент. Может быть, вы завтра бы выбрали другое, но сегодня выбрать нужно то, что захочется. Ухом, сердцем, пальцем можно закрыть глаза и выбрать, какая разница. Посмотрим, какая песня победит, а точнее это будет смотреть, а также вам рассказывать Обломов в своем вечернем шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым, соответственно, начиная с 8 вечера, как я уже и сказала. Голосование идет прямо сейчас, как я уже и сказала. Поэтому голосуйте, пожалуйста. Мы это всегда приветствуем.
1: Хит FM. Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.

0: Ай-яй-яй-яй-яй, действительно, что мы с вами еще сегодня не сделали и еще недостаточно поиграли, потому что у нас же есть всякие подарки непосредственно от Hit FM Merch называется, и раз они у нас есть, значит, их нужно разыгрывать. А у вас есть время и желание, например, а еще у нас есть мессенджер 925-007-107-4, все есть для того, чтобы мы в этом часе с вами обязательно поиграли. Так и сделаем. Минут через 20. Будьте внимательны, будем выигрывать что-то на память от Hit FM. А пока Чонгук, ловите.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился!
2: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани. Мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв». Первый автомобильный телеканал. Для зрителей старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Maroon 5 о своих каких-то переживаниях и желании, знаете, посоветовать нам всем, уходи, а то вот это вот туда-сюда никому не нужно. 16 часов 19 минут в Москве, я смотрела, конечно, паблики, и все с 1 сентября фотографии, все селебы, все, кого мы знаем, все, кого мы знать не знаем, но все обязательно пошли в школу со своими детьми. Фотографии хорошие и разные, но все дети хорошие, фотографии разные. Вот, ну, еще раз поздравляем себя и друг друга, конечно же, с 1 сентября. Бря. И впереди целый учебный год.
1: Погода на Хит FM.
0: И на завтра уже похолодание, охлаждение, так сказать. Дали вам хорошую погоду в Москве на 1 сентября. Все, спасибо, Собянин. Завтра 21 градус, но это тоже неплохая погода. Возможно, небольшой дождик, и 19 это наши ощущения, но ветер усилится. А вообще-то сегодня еще дождь.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
6: Панорама 360. Самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
7: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду PAUSA20 на сайте tairai.ru.
1: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
8: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

поиграем, господа, как и договаривались. Итак, смотрите, у нас есть сегодня такие вводные данные. Во-первых, 1 сентября, это значит первый правильный ответ, который прилетит в наш мессенджер 925-007-107-4, ну, конечно, после того, как вопрос прозвучит. Вот, первый правильный ответ выигрывает его победителя, его отправитель становится нашим победителем, который выбирает себе подарок от Hit FM. Это что может быть? Фирменный дождевик радио Hit FM. Или, например, конечно же, настолка, спойлер, все звезды тоже может быть. Или спортбокс. Это наши подарки, из которых вы выберете себе что-то на память. Ну и, господа, я рассказываю сейчас историю из жизни, но вам все это быстренько расскажу. Но утаю важную или неважную какую-то деталь. Утаю обязательно. У вас будет три варианта развития событий в этой истории. Один из вариантов только правда. Вы выбираете правду, присылаете соответствующую циферку в наш мессенджер. А я уже даже ничего не отчитываю, я просто сразу называю победителя, потому что первый правильный ответ он выигрывает. Короче говоря, мы знаем эти правила, а теперь давайте расскажу историю, которая произошла в Сингапуре. Дяденька один там жил, и вот однажды этот весельчак, как ему казалось, 37-летний хулиган, как его теперь называют, нашел чехол от старого телефона, в котором симка старая чья-то осталась. Понимаете, чехол выбросили вместе с симкой, я так понимаю, или потеряли. Он проверил, на этой симке есть еще денежка. Представляете, так давайте ее тратить, все равно же не на него записаны. И вот он каким-то образом так ее тратил, что потом, конечно, ему сказали, так делать нельзя. Что же за хулиганство, как вот человечку показалось самое веселое, придумал он и как он использовал чужую симку. Первый вариант. Ого, нормально, это уже вам аплодисменты. Первый вариант. Он стал трезвонить и терроризировать тем самым жителей этого квартала, анонимными звонками их доставая. Второй вариант. Он звонил многократно в полицию и молчал в трубку. И третий вариант. Он рассылал сообщения от имени местной службы безопасности, ну типа от имени МЧС, только местный, вот, с какими-то постоянными предупреждениями. Как вам кажется, как забавлялся этот хули?

Разбираемся подробно, что же там и куда вышло. Итак, я вам рассказывала историю, что характерно, первый правильный ответ меня совершенно устроил, потому что гладиолус, первое число. Так вот, смотрите, дело было в Сингапуре, насколько я помню, до сих пор не могу открыть обратно. Вот. Дело было действительно в Сингапуре. Один 37-летний, вроде бы взрослый дяденька, да? Не тут-то было. Нашел чьи-то вещи, а точнее чехол от подержанного телефона. И там, а он даже, оказывается, его купил. Вот я немножечко набрала. Но неважно, чехол-то он купил от подержанного телефона, а вот симку в нем, в этом чехле, действительно оставили, забыли, потеряли, я не знаю. Он эту симочку, естественно, проверил. А там денежки еще есть. Ой, дай-ка я их буду использовать, поскольку симка, видимо, тоже у них там привязана к определенному человеку. И это явно не тот человек, о котором идет речь. Он решил немножечко весело-весело, как ему показалось, похулиганничать. А точнее, господа, он звонил в полицию 1035 раз. Набирал с этой симки в полицию и молчал в трубку. На что рассчитывал во время, как это, век современных технологий, непонятно. Естественно, полицейские немножко удивились этому пранку. Тут же вычислили, из какого места звонит телефончик, подъехали, руки, так сказать, заломали и отвезли судиться. Но теперь ему, конечно, во-первых, его, знаете, на что проверили, на было проведено психиатрическое освидетельствование, потому что, ну, вроде бы это не очень смешно, а ему казалось смешно. Он нормальным оказался, просто теперь немного отдохнет в специализированном месте. Ну и мне ничего отчитывать не пришлось. У нас сразу выявился победитель, как вы понимаете. Это Дмитрий из славного города Оренбурга. Вам аплодисменты. Дмитрий уже выбрал себе дождевик, с чем мы его и поздравляем.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям

0: твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе. Прокачай свою дорогу хитами.
1: Масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
9: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Окей, действительно, 16:50 в Москве. Окей, часик-то заканчивается, следующий скоро начинается. И все это называется осень, 1 сентября, с чем еще раз мы вас, конечно же, и поздравляем. К этому времени, например, что у нас известно? В Британии дело было, угонщица угнала у угонщика свою ранее угнанную машину. Практически скороговорка получилась, с которой еще и не справишься. Ну, а ситуация такая, что действительно женщина там оставила машину, а в ней еще и ноутбук в багажнике, пошла на свадьбу, выходит со свадьбы, а нету ничего. Но она отследила свой ноутбук по приложению, вызвала такси, объяснила водителю ситуацию, водитель вошел в положение вместе с ней, начал вот это преследование, нашли машину, он там ходил, отвлекал всех, водитель, ну, на всякий случай, да, смотрел, нет ли никого рядом, а она быстренько, оп, причем уже заметила, что номерные знаки успели поменять, установив поддельные номера, соответственно. Зато не повредили, ничего такого, ключ подошел, она взяла и угнала свою машину обратно. Плохо? Хорошо, не нам судить, пусть британская полиция разбирается. А мы как сериал, ну не то что сериал, как фильм, быстренько посмотрели, аудио, книгу и летим дальше.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Хит FM. Реклама.
5: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
6: Кого?
5: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
6: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Ride Slow, господа. Если вы выращиваете что-нибудь на балконе, ну, рассаду какую-нибудь в огороде, лично у себя, на себе, то эта песенка, она как напоминалочка. Быстро ничего не растет, растет все медленно. Наберите терпение, запаситесь им и удобряйте иногда. Микроэлементы тоже очень сильно помогают. Мы в качестве помогатора тоже здесь будь здоров, потому что музыкальная составляющая того, чем бы вы ни занимались, тоже очень важная в нашей жизни. Вот Cat Sai, Tove Lo, Баста, Майя Мишель и многие другие в этом часе подтвердят мои слова. Кстати, 17 часов и 3 минуты в Москве, и мы, пожалуй, продолжим.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Песенка образца 2003 года, уже такая отстоявшаяся, состоявшаяся The Magic Key. Это такое, знаете, состояние, когда у тебя есть вопросики многочисленные, и главное дело, есть на них ответики. А в жизни такое не всегда случается. Вот, например, у меня сейчас много вопросов по такому поводу. Я тут читала, как восхваляет Лионель Месси, а он, по-моему, на днях, чуть ли не вчера, сообщил официально о завершении своей карьеры, поблагодарил своих поклонников за то, что они, безусловно, всегда болельщики поддерживали его и в трудные времена, и не в трудные времена, чувствует себя опустошенным, он дал все, что мог, и больше ему нечего предложить. Ну, вот так вот он это все сам написал. И, соответственно, тю-тю, закончил карьеру. И у меня такие мысли. Понятно, что есть какая-то официальная версия и с его стороны, и с его точки зрения, и там среди болельщиков есть официальные версии. Плюс он еще, конечно, вот потеря отца у него не стало в августе как раз-таки, и он сказал, что это тоже как-то укрепило его в его решении. И все-таки вопросики есть. Вот, например, как у такого футболиста созревает мысль, что пора заканчивать? Он сам понимает, что вот, ну, на пике пора уходить. Если это пик, конечно. Ну, для меня это пик. Но, может быть, кто-то скажет, что это уже даже наклонная пошла вниз. Я не знаю, я не разбираюсь. Просто представим, что это на пике. Вот как он решил. Наверное, все, дальше только ниже. Или вокруг него уже настолько сильные ребята собрались, что он думает, ну, и здесь я не переплюну. Или тренер такой, ха-ха-ха, на скамейке запасных будешь сидеть совсем скоро. Совсем много. Может быть, стоит свалить отсюда. Вот я не знаю. Или, может быть, он посчитал свои деньги и скажет, ну, мне на две жизни хватит. Или, может быть, он... Ну, я не знаю, может, у него предложение какое, о котором мы пока не знаем, и он решил вот таким вот образом нам всем сообщить. Нету ответа конкретного. Даже если он у вас есть, мне кажется, он все равно будет лишь однобокий. Вот. На такие вопросы, конечно, все ответы у самого Лионеля.
1: Погода на Хит ФМ.
0: А у нас ответ на вопрос «Чё завтра?» «Чё позавтру?» Такой вопрос так сформулировали, не мы. И вот что отвечает Яндекс.Погода. На завтра 21 градус – это максимальные показатели. 19 – это наше с вами ощущение. Небольшой дождик возможен, облачность переменная.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на ДСК. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozone Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
8: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом Космо 422 в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. GALS Development. Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
9: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
10: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
9: Гипервыгода в каждой покупке.
10: Все подробности на lenta.com.
11: Новый выпуск журнала Psychologist. Уволиться не

0: Нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: зрения телефона или планшета. Чтобы не навредить глазам, столичные медики настаивают. Важно делать перерывы каждые 20 минут, а затем отвлекаться, чтобы посмотреть вдаль на 6 метров в течение 20 секунд. Или использовать гимнастику метка на стекле каждые 30 минут работы по 30 секунд. Для этого подойдите к окну, выберите объект на расстоянии 6 метров и больше и переводите взгляд с окна на этот объект и обратно. Ну а тем людям, у которых работа связана с длительной зрительной нагрузкой, необходимо использовать увлажняющие капли для глаз, чтобы предотвратить сухость глаз. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: «Сказка на ночь».
1: Сегодня я расскажу вам поучительную сказку. Особенно для водителей, конечно же. Итак, в далекой-далекой стране Сингапуре жил-был добрый дяденька, водитель, который сел однажды в свою машинку и поехал по делам. Так многие делают, и вы так наверняка делали. Едет, и вдруг ему просто на дорогу выбегает какая-то тетенька. И вот не то, что под колеса, знаете, этих, да, подставлял, нет. Она просто выбегает перед ним, вот так руку вставила, вот так вот, руку выставила. Вот так она сделала. И он вынужден был остановиться. Ну и дальше эта тетенька подходит к его машине, облокотилась на капот, прям, так сказать, грудью легла, и стала ему что-то говорить. Что она говорила, мы не знаем. Потому что дяденька, наш герой, решил окна не открывать, машинку заблокировать и не очень-то всматриваться, что там ее губки шевелятся. Единственное выражение лица у тетеньки было злое-призлое, значит, тетенька злая. «Зачем нам туда?» – решил дяденька. Вот он спокойненько так отклонился на свое сиденье и думает, «А я подожду, она устанет же когда-нибудь». И так и случилось. Она ему там что-то говорила, вещала, руками вращала, очами вращала, руками там сучила, что-то такое. И устала. Поняла, что не солон хлебавши, придется ей идти во свояси, что она и сделала. Вот, а дяденька дальше поехал. И ничем плохим эта история не закончилась. Дяденька этот передает нам с вами привет и говорит, знаете что, иногда вместо того, чтобы что-то выяснить, куда-то там влипнуть, можно просто машиночку заблокировать, окошечки закрыть и сидеть наблюдать немую сцену, потому что она все равно рассосется. Неизвестно было бы, если бы он вышел из машины, что случилось бы тогда, понимаете? А тут ничего не случилось. Поэтому аккуратней, пожалуйста, лучше никуда не лезьте.

Карлит и Софи Такер прямо сейчас на Хит ФМ. Господа, а по времени, если судить, то уже вечер, 17:50. Время московское. Аль Фарбен до конца этого часа и Рэй тоже обязательно. Не забудьте дождаться. Ну и, конечно, пожелаю вам хорошего уже осеннего вечера. Была Калашникова, летела, целую, пока.

0: Оффенбах и Джастин Джессон на Hit FM только что. Песня Over You. Начало седьмого в Москве. Традиционно в это время стартует большой релиз. Полное погружение в музыку. Насладимся хитами, новинками и, конечно, премьерами. Плюс нас с вами ждут разделы Double Track, хиты без правил и специальный хит-парад Chart Special. А еще, друзья, еще будем ловить везде хит уже в этом часе. На кону самые лучшие, самые крутые призы и подарки.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
8: Эргоферон.
9: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
10: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
13: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Это Моджо на Hit FM и леди... Я думаю, все леди, которые сейчас слушают самое хитовое радио, да и джентльмены, уважаемые тоже, оценят высоко трек следующий, потому что он невероятно бодрый, ритмичный, хитовый, классный. Называется «Vertigo», это Эвелин Рокстон. Ловим очень скоро.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 25, по ощущениям плюс 23, ветер южный, дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность при этом 53%. Ночью предстоящий плюс 17, дожди, завтра в городе тоже дожди и плюс 20.
2: Реклама. Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: Сидя на веранде прибрежного кафе, она пускала по воде.

0: солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
1: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
0: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
2: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Поехали!
4: Победы, от которых захватывает дух.
3: Да ладно!
4: И падения, от которых сжимается сердце. Новый Нет! юбилейный сезон «Супер-ниндзя» на СТС 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.
6: «Хит-ФМ»

0: в день необходимо преодолевать, постоянно всплывают в сети. По словам столичных медиков, знаменитые 10 тысяч шагов – это красивый маркетинговый ход из 60-х от японского производителя Шагомера, а не научно обоснованная норма. Ну а если отталкиваться от современных исследований, то для здоровья сердца, мозга и обмена веществ достаточно 7 или 8 тысяч шагов в день. Дальнейшее увеличение количества шагов дает незначительную прибавку в пользе. И именно эта цифра считается золотым стандартом для поддержания базового здоровья. Однако помните, важна не только цифра, но и темп. 30 минут быстрой ходьбы часто приносят больше пользы для сердечно-сосудистой системы, чем медленные 10 тысяч шагов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Fastboy на Hit FM только что. Music sounds. Музыка звучит. Ну, не какая-то там музыка, а самая лучшая, между прочим, самая хитовая в такт нашему вечернему настроению. Помимо лучшей музыки, у нас еще и лучшие подарки. От аксессуаров для отдыха до новинок электроники, от пиццы до ювелирных украшений. Давайте ловить везде хит. Уже очень скоро прозвучит сигнал. Сразу после кидайте в мессенджер Макса слово «Везде хит». +7 925 007 1074. Давайте еще раз. +7 925 007 1074. Повезет тому, кто станет первым. Первым, потому что сегодня 1 сентября. Всем удачи.

0: 5-007-1074. И пусть тебе повезет. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
1: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирует в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
8: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Везде хит. Единственный и неповторимый только на Хит FM. Ловите сигнал каждый день и получайте лучшие подарки. От косметики и парфюмерии до модной одежды. От фруктовых корзин до стильной и спортивной одежды. После сигнала нужно было отправить слово «Везде хит» в мессенджер Макс. Сегодня победит первое по счету сообщение, потому что сегодня, как вы знаете, 1 сентября. Это самое сообщение, заветное, победное. Отправил Эдгар из города Томск. Эдгар, здравствуйте, добрый вечер.
2: Да.
1: Алло, Эдгар, что-то связь нас подводит немного. Вот, но я надеюсь, вы нас слышите.
2: Добрый вечер.
1: Да, добрый вечер. Так вот, хотел вам рассказать, что вы получаете. Вы получаете «Везде хит» на такси. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете заказать несколько поездок в популярном сервисе и комфортно добраться туда, куда вам нужно. Как вам?
2: Ура! Спасибо.
1: Да, это супер, это круто. Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в Макс и забирайте свои самые лучшие подарки.
0: Хит FM. Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
5: ООО «Специализированный застройщик юго-запад столицы». Проектная декларация на ДСК. И на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiskar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке «Оно» больше, чем путешествие. Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф.

путешествий. Саундтрек новых маршрутов. При поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. В Москве 7 часов вечера.

0: радио Хит ФМ.
1: Софи Такер на Хит ФМ только что. Барселона. Какой классный трек. Какой классный трек. Можно на репите слушать и каждый раз удовольствие получать. Лично у меня так и происходит. Уверен, у вас тоже. Ну, уверен, у вас в целом все хорошо, друзья. И вторник, его рабочая часть прошла очень даже продуктивно. Вот теперь давайте вечером продуктивно отдохнем. Разумеется, в компании отличных хитов, суперхитов. Совсем скоро Товилу, Borderline, Филатов Кэрос, среди счастливых людей. И One Republic, Give Me Something, это наша ближайшая муза-перспектива. Плюс не забывайте о том, что в этом часе нас с вами ждет раздел Double Track.
0: На радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Give Me Something. Это One Republic на Hit FM только что в 19.18 по Москве. Но впереди песня Magnetic, которая в главном хитовом чарте на прошлой неделе заняла 14-ю строчку. Минус одна позиция по сравнению с предыдущими итогами. Поэтому не забывайте поддерживать и не забывайте голосовать за трек Magnetic на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Итак, Бауса Magnetic через пару минут.
1: Погода на
0: Хит FM. Яндекс Погода сообщает нам, что в Москве сейчас плюс 23, облачно с прояснениями, по ощущениям плюс 21. Ветер южный, слабый, дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность 43%. Ночью будущий плюс 17, завтра в городе плюс 20.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
4: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект «Медиаклассы на ДСК». Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiskar.ru.
6: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Центр управления «Мы дома».
9: Ого! Откуда это небесное тело?
8: Из нашего фитнес-центра.
9: А этот маленький спутник?
10: Из нашей школы.
9: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
10: Мы за ресторан.
9: Тогда начинаю отсчет. 10.
11: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: В Гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
14: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
1: Hit FM. Hit FM.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Работникам офисов, работающих в условиях постоянных дедлайнов, знакомо желание не открывать почту после завершения рабочего дня. И, как выяснилось, это полезно для здоровья. Дело в том, что недавнее исследование международной команды ученых показало, что, отвечая на письма из рабочей почты в свободное время, мы приводим себя к выгоранию, уменьшению значимости руководителя и снижению производительности в целом. Исходя из полученных данных, исследователи сделали вывод, что все рабочие вопросы стоит решать в выделенные для этого часы, иначе такое взаимодействие может принести вред, причем как работнику, так и работодателю. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

19.35, время московское. Это большой релиз на Hit FM. Впереди дабл-трек. Тут мы слушаем подряд две песни одной звезды. Сегодня вместе с нами британская певица Рэй. Такой известный экспериментатор это Рэй. Раньше ее вокал часто использовали диджеи в своих треках. Тот же Дэвид Гетта или Джакс Джонс. Потом ее внезапно увлекла эстрада в стиле кабаре. Да, все мы помним песню «Where is my husband?». Что следующее, Рэй? Что следующее? Ждем. Ну, а пока слушаем две работы этой яркой, этой оригинальной певицы. Под номером один работа «Bad», записана как раз с Дэвидом Геттой. И песня под номером два «Натали, Don't Ray» на Hit FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: 12+.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
4: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть».

0: АЗС Запад.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2.

0: FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Хит FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.
1: Сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Live Before You Love Me. Это Marshmello и Jonas Brothers на Hit FM. Еще один крутейший хит ждет нас в ближайшие минуты. Он называется Die Die. Легко запомнить, легко спеть. Die Die. Шакира и Burna Boy. Дождемся, не пропустим. А сразу после Calvin Harris и Sam Smith Desire. Что касается часа следующего, то нас ждут хиты без правил. Это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит. Поэтому прямо сейчас мы всех вас приглашаем заходить в группу Hit FM VK, находить там пост на тему хитов без правил и голосовать. Поддержите тот свежак, который вам понравится больше.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 2 дня. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Хит FM.
2: Реклама.
4: Выйдите на террасу. Сядьте в любимое кресло. Вдохните чистый воздух парка. Остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь. Расслабьтесь.
5: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на nafikodom.ru.
6: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: Another на Hit FM только что и работа Talk to You. Начало 9 в Москве. Далее хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Стартует музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие мировые новинки. Их две. И у них одно единственное желание — попасть в наш эфир. Но, как всегда, есть то самое «но». У нас имеется в наличии только одно свободное место. Поэтому решайте, кому отдать победу, решайте, за кого проголосовать в нашей официальной группе ВКонтакте, куда мы всех вас и приглашаем прямо сейчас. Под номером один с нами сегодня Алекс Ворен. Оу, так... Так, вот так надо. Алекс Ворен под номером один, песня Emerald Eyes. Алекс Ворен, Emerald Eyes, номер один, под номером два. Ника Сантос и Why Don't You Stay? В 20:07 в Москве мы стартуем.
1: Хиты

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Твой интеллект готов к путешествию? Слушай утреннее шоу «Будете Айлиш» на радио Хит FM и участвуй в игре IQ Battle. Проверь свои знания о путешествиях по России вместе с проектом «Знать, любить, гордиться» и выиграй приз. Подробности на hitfm.ru. Проект «Знать, любить, гордиться» — это тысячи участников со всей страны, увлекательные задания и уникальные поездки по России. Присоединяйся. При поддержке «Оно больше, чем путешествие». Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». 12+.
10: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит FM. Две новые песни из хит-парадов мира и только одно свободное место в нашем плейлисте. Решайте, какой свежак это самое место в итоге займет, поэтому заходите в группу Хит FM ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером один с нами сегодня Алекс Воррен и новая песня Emerald Eyes. Как всегда стильно, как всегда хитово. Алекс Воррен, Emerald Eyes под номером один. Под номером два Нико Сантос и песня Why Don't You Stay. Why Don't You Stay, Нико Сантос. Итак, Нико Сантос против Алекса Воррена. Кто же победит? Это мы с вами узнаем уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Погода на Хит-ФМ.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 23, по ощущениям плюс 21. Ветер южный, дует со скоростью 1 метр в секунду и влажность при этом 42%. Ночью будущий плюс 17, завтра плюс 20.
2: Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
3: А что, если 70 лет истории Лужников оживут прямо на ваших глазах? С 11 по 13 сентября большая спортивная арена станет огромным экраном. На ее фасаде появятся спортивные победы, концерты и события, которые стали частью Лужников. Фестиваль мэппинга «Сила вместе». 70 легендарных лет, тысячи историй, один фасад. 11, 12 и 13 сентября в Лужниках. Вход свободный. Категория 0+.
4: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Пауза20» на сайте tairai.ru.
5: Панорама 360 – самая высокая смотровая площадка в Европе на 89 этаже представляет. Цена ниже, эмоций больше. Билеты от 1000 рублей. Все подробности на сайте pnr360.ru.
6: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.

красивой и здоровой, необходимо следить за гигиеной полости рта, которая позволит обращаться к стоматологам только в рамках плановой проверки. Помимо этого, завершая основной прием пищи продуктами, которые способны очищать поверхность зубов и десен, вы укрепляете здоровье зубов. По словам медиков, к таким продуктам относятся яблоки, сельдерей, морковь или клубника.

0: Мягкий налет и стимулирует выработку слюны, которая естественным образом очищает ротовую полость. Кстати, яблоки также нейтрализуют влияние табака и напитков с красящими пигментами. Однако помните, что употребление этих продуктов не заменяет полноценную гигиену рта, лишь помогает в отдельных случаях. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил. Хиты без правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ финал. На радиоринге в этом часе встретились две новые песни из хит-парадов мира, чтобы выяснить, какая из них круче и какая более подходит для нашего эфира, для нашего плейлиста. Вы за эти песни голосовали на протяжении часа в группе Хит-ФМ ВК. Что из этого всего получилось, узнаем буквально через минуту. Не пропустите. Но перед этим давайте еще раз прослушаем фрагменты новых песен. Первая называется Emerald Eyes. Это Алекс Уоррен. Под номером 2 Нико Сантос и работа Why Don't You Stay?

0: теперь, друзья, самое интересное и самое волнительное в это же время. Подсчет голосов и определение финалиста музыкального соревнования, сражения. Посмотрим в нашу группу ВК, куда вы бросали свои голоса на протяжении всех этих 60 минут. Итак, с разницей в 13 голосов в этот вторник, 1 сентября, в нашем Музбатле побеждает, ну, конечно, Алекс Ворон. Алекс Ворон, вот имя финалиста и победителя. Ника Сантос тоже был молодцом, ему респекты, но сегодня ему повезло не так сильно, как Алексу. Поэтому Алекса мы поздравляем, Ника мы призываем не расстраиваться, повезет обязательно в следующий раз. Ну а дальше мы послушаем победившую сегодня в нашем Муз-баттле песню. Называется Emerald Eyes. Алекс Ворон на Hit FM.
1: Хиты без правил.
2: Правил.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
7: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинге, оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».

0: 12+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс.
3: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: Адский шеф. Завтра в 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

Сиена Спайро на Hit FM, Great Expectation. Все наши новинки чекайте на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении самого хитового радио. Там же можно новиночки прослушать, и там же за них можно, конечно, проголосовать. Hit FM.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Всем привет! Это большой релиз, и мы тут погружаемся в музыку. Айда с нами, айда с нами. Впереди как раз специальный хит-парад. Как всегда, после 9 вечера по столице обзоры зарубежных чартов. Каждый вечер новая страна. Сегодня во вторник будем изучать музыкальный топ Греции. Добро пожаловать! Давайте начнем с песни, которая на этой неделе стала 18-й. Уже много недель находится в топе и покидать его пока не собирается. Итак, 18-я строчка, песня New Religion, Bibi Rexha и Faithless. Чарт

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Банк ВТБ, ПАО.
1: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
2: Влад, ну ты опять начинаешь.
1: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
3: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв» – первый автомобильный телеканал для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Всем еще раз привет. Это большой релиз. В этом часе мониторим чарт Греции. Находим там самые яркие хиты и включаем их вам. Напомню, на 18 месте были замечены Bebe Rexha и Faithless New Religion. Кто же на 12 строчке? Помню, где-то об этой песне написали так. Атмосферное афро. По-моему, очень четко передали стиль и настроение этого трека. Итак, работа Let Me Be в Греции под номером 12. Это The Second Voice.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас +21, дожди, ветер южный дует со скоростью 2 метра в секунду и влажность 70%, давление 745 миллиметров ртутного столба. Ночью будущий +17, завтра в городе +20.

0: Хит Ньюс. Открытие. Полезная информация для любителей осенних фотосессий с опавшими листьями. Ученые из Америки признали возможную опасность такой листвы для здоровья. Исследователи изучили механизм воздействия влаги и сушки листьев широколиственных деревьев и хвойных, и оказалось, что при многократном воздействии на них происходит выделение биогенных соединений, оказывающих токсическое воздействие на здоровье. Прямой опасности они не несут, но, попадая в организм при вдыхании, могут стать причиной воспалительных процессов и различных заболеваний. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Хит ФМ.
1: Полное погружение в музыку в большом релизе на Хит ФМ. Сегодня мы с вами смотрим, что происходит в хит-параде Греции в рамках Chart Special. Впереди седьмая строчка. Как и неделю назад, эти ребята на седьмом месте. Ну что же, остается их поздравить. Многие упали, многие вообще вылетели из чарта, а эти парни-электронщики остались там же. Это круто. Итак, Another. Седьмое место хит-парада Греции. Работа Talk to You.
0: Chart Special.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2021 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Нас копируют и цитируют. Нам подражают. Нами вдохновляются. Среди копий ищите первоисточник. Смотрите «Драйв». Первый автомобильный телеканал для зрителей старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: прекрасных летних каникул не так уж и просто перестроиться на учебный лад. Резкая смена расслабленного летнего распорядка на жесткий график – это серьезный стресс для детского организма. Ведь любое изменение привычного уклада требует перестройки адаптивных программ. И для того, чтобы помочь ребенку психологически привыкнуть к новому распорядку, понадобится не менее 2 недель. Для начала эксперты рекомендуют настроить режим сна. Во-вторых, не устраивайте ребенку допрос после школы, спрашивая, что задали, ведь этот вопрос повышает кортизол. Лучше спросите, что было смешного или интересного в школе. Это повышает окситоцин. Помимо этого, медики не рекомендуют сажать детей за уроки сразу после школы. Это приводит к переутомлению. Лучше прогуляться после занятия, а затем уже уроки. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: животные. Люди, желающие завести домашнее животное, могут сделать еще и доброе дело, взяв питомца из приюта. Конечно, всегда остается вопрос совместимости, но именно этот пробел решили восполнить создатели импровизированного сервиса подбора будущих владельцев усатых-полосатых из Барнаула. По каждому животному создается подробная анкета, описывающая как особенности здоровья, так и другие немаловажные факторы, вроде привычек и реакции на запахи и взаимодействие с другими животными, после чего эти характеристики сопоставляются с психотипом потенциального хозяина. Отмечается, что за полгода работы системы ни один из пушистиков не вернулся обратно в приют, поэтому есть надежда, что методика поможет найти друг друга и человеку, и животному. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Алекс Уоррен, Viva Dream.
1: Второе место.
0: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
0: Tempo City, Self-Aware. На сайте hitfm.ru и

твой автомобиль поддерживает CarPlay и Android Auto, значит Hit FM еще ближе, чем ты думаешь. Скачивай приложение Радио Hit FM, подключай смартфон к автомобилю и слушай прямой эфир, любимую музыку и онлайн-радиостанции под любое настроение. Включай и прокачай свою дорогу хитами.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Бывало такое: приехали в отпуск, но не можете уснуть в новой обстановке. По словам японских ученых, во всем виноваты специфические нейроны, отвечающие за бдительность. Когда мы попадаем в незнакомую обстановку, то они становятся активнее, а мозг начинает оценивать безопасность вокруг, при этом заставляя нас бодрствовать до того момента, пока мы не поймем, что нам ничего не угрожает. И пока одни ученые находятся в разработке новых методов лечения бессонницы и тревоги во время так называемого эффекта первой ночи, то другие эксперты предлагает не забывать применять дыхательные практики по вечерам, которые помогут провалиться в безмятежный сон. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

идеи, решения и амбиции, которые вдохновляют. Woman Club на радио Hit FM. Каждую среду в 3 часа дня по Москве Наташа Калашникова беседует с самыми яркими представительницами российского бизнес-сообщества. Hit Woman Club. Женщины, чьи истории стоит услышать. Только на радио Hit FM.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: Китайские ученые тем временем смогли научиться оценивать вирусность видео еще до того момента, когда мы начинаем им делиться с окружающими. Во время эксперимента добровольцам показывали разные ролики, в то время как нательные датчики считывали реакции организма на этот контент. В результате ученым удалось предсказать популярность видео почти на 40%, точнее, чем обычные оценки. Авторы исследования считают, что их подход поможет вывести популярность некоторых видео на новый уровень, а пока решили испытать нечто подобное на мемах. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream.
1: Второе место.
2: Хьюгель, Moving to the Sun.
1: Первое место.
2: Tempo City, Self-Aware.

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.